Вопрос, что будет, если объединить эту музыкальную историю Роя Орбисона вместе с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, еще и занимательным киносюжетом? Ну, вы, в принципе, знаете. Будет красота. Точнее, будет красотка. Pretty Woman. К слову, 36 лет назад красотка вышла в кино. Конечно, как быстро летит время. В столице 3 часа 20 минут. Это Retro FM, это Roxette и Свинцовый туман на ближайшее.

0: Настоящее счастье строится не на внешней суете, вечеринках или путешествиях, а на возможности отгородиться от безумного мира вдвоем с любимым человеком. Такие мысли музыкально распространяет Андриан Челентан последние 3 минуты здесь, на Ретро-ФМ. Он, можно сказать, высказался. Юрию Антонову и Крису Дебургу тоже есть что нам сказать. Скоро скажут ожидаемых. В столице 3:35.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

Утренний экспресс на Ретро ФМ. Уже через 11 минут, ровно в 4 по Москве, будет подан прямо к вашему дому. Выходить заранее, что ли? Время ожидания, посадки ограничено. Ну, а если серьезно, настраивайтесь уже на доброе, бодрое утро, на встречу которому и понесемся вместе на утреннем экспрессе. Это глобальные планы. А что же до ближайших музыкальных, то FR David и ABBA, их успеем услышать до очередной часовой границы.

0: 4 часа в столице. Утренний экспресс, согласно расписанию, отправляется в доброе, бодрое утро.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Глаза на грустном месте, бывает на мокром, а это на грустном, от осознания того факта, что конец рабочей недели уже поблизости, а мы толком и не поработали. Навряд ли кто-то так, конечно, скажет, ну или мало кто, я вот точно не буду. Лучше давайте вам что-нибудь другое, более реалистичное скажу и расскажу. Например, меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие привет и доброго припятничного утра, которым нам явно будет чем заняться, как вариант, за ближайшие 3 часа утреннего экспресса на Ретро-ФМ. Будем вместе просыпаться, настраиваться на позитив. В целом у нас все будет по классике утреннего экспресса. Музыка, интересные факты, события. События и полные карманы звездных сувлений. Сначала полные наши, а уже сейчас будто и ваши.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 2 июля, четверг. По общим прогнозам, эмоции сегодня будут очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато. Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи. Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление. Близнецы, будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно. Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно. Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями. Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье — это главное. Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями. Дайте им выход. Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу. Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения. Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим. Водолеи, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. И рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Именно пора, да, навсегда, не просто на какой-то срок. И так на время она вписала себя в музыкальную историю. Сначала как вокалистка группы The Go-Go's, а затем и сольная артистка. Это Белинда Карлайл на Retro FM, если кто вдруг неожиданно не признал. На смену которой уже выдвинулись, и вот-вот потянутся к нам Татьяна Овсиенко и Том Джонс. В столице 4 часа 20 минут. Это утренний экспресс на Retro FM.

0: И зимой, и летом, и вообще ни на один сезон мы не выпускаем из рук наш ежедневник. Как только так сразу заглядываем в него на Ретро FM, узнаем, на какие праздничные события, моменты богат день. Время узнать. В столице 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 2 июля 2026 года. На календаре в этот день, в 1957 году, родилась Александра Яковлева, актриса театра и кино, кинорежиссер, общественно-политический деятель. Всем нам она известна своими яркими ролями в любимых фильмах, которые мы пересматриваем постоянно. Это «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Россия молодая» и многим другим. Также актриса добилась успеха в области муниципального управления. В частности, была депутатом городского совета Калининграда, входила в состав комиссии по городскому хозяйству, по бюджету и муниципальной собственности. В этот день, в 1900 году, первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цепелином. За действом следила толпа тысячная. Цепелин сам пилотировал корабль. Полет продолжался 18 минут. Аппарату удалось преодолеть 6 километров со скоростью 60 км в час. Начиная с 1995 года, 2 июля во многих странах мира отмечается Международный день спортивного журналиста. Именно в этот день, в 1924 году, в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти 150 национальных союзов журналистов. Сам праздник обычно проводятся торжественные заседания, где награждаются лучшие представители средств массовой информации в области спорта. Всех спортивных журналистов мы поздравляем с профпраздником. Ежегодно 2 июля во многих странах отмечается Международный день собак. Хотя он не имеет официального статуса, но это не мешает всем собаководам, кинологам и любителям этих четвероногих питомцев праздновать его, начиная с 2012 года. Согласно некоторым данным, сегодня в мире насчитывается более 525 миллионов собак. По мнению экспертов, эта цифра постоянно растет. Традиционно в этот день проводятся выставки пород, фестивали собак, просветительские лекции, благотворительные акции, поддержку животных и много чего еще. Сегодняшняя дата — еще один повод поплавать наших четвероногих друзей, выразить им благодарность за их службу, преданность, любовь, конечно. С ежедневником пока все. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Ну нет, пожалуйста. Какие-то такие комментарии, возможно, когда видишь очередные новости про очередные подорожания чего-либо. Это уже смех от стресса, что ли. Сейчас на повестке дня кофе и шоколадки. Специалисты говорят, миру грозит дефицит того и того из-за жары. Урожаю кофе и какао по всему миру... Все под угрозой это все, за жары. Такие очень, не очень новости высмотрел. В столице 4 часа 36 минут. Это ретро-ФМ, это утренний экспресс. Это Альбана и Мираж на ближайшее. Никого не пропустить.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Ваш билет в новый день.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.

It's a magic, магия слов, магия музыки, которую команду Blue System в целом наделил Дитер Боллин после распада Modern Talking. Сотворил этот музыкальный проект, и, можно сказать, Дитер реализовал желание оставаться, если уж не на виду, то хотя бы как-то на слуху. В столице 4 часа 49 минут. Всем доброго утра, которым далее на Retro FM. Мы с вами музыкально пересечемся, услышимся уже с Патрисией Касс и Михаилом Боярским.

0: Почему бы нет?
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Доброго утра, 5.00, столица, второй час утреннего экспресса на сегодня официально пошел, поехал.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Рука вот это touch, а у нас don't touch, руками не трогать, косо не смотреть. Не в новинку нам, конечно, такие настроения. И, в принципе, соблюдать дистанцию – это важно. Но вот наши всевозможные комментарии в стиле, что они тут расходились, что они тут разговорились, прям раздражает. Вот от этого, от раздражения какого-то по возможности далее будем избавляться на ретро-ФМ позитивом, вашими позитивными историями. Потихоньку обдумывайте их, чем хотите похвастаться. Скоро озвучу координаты для связи. Все напишите, все озвучу. Это точно в планах. Меня зовут Дмитрий Майоров, и помимо этого, также музыка, интересные события, факты и астрологические события. Все будет, все найдется далее в утреннем экспрессе.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Астрологические прогнозы уже нашлись. Сегодня у нас 2 июля, четверг. По общим прогнозам, эмоции сегодня будут очень сильны. На поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато. Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи. Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление. Близнецы, будьте открыты новым возможностям, они приведут вас туда, куда нужно. Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно. Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями. Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное. Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями. Дайте им выход. Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу. Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения. Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим. Водолей, интуиция сегодня будет бить.

0: точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам. И, рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания. Такие звездные советы на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: И не думаю, что для кого-то будет новостью, что каждое буднее утро мы на позитивной волне на Ретро-ФМ. Пока время утреннего экспресс позволяет, во всеуслышание больше, что ли, обычного радуемся вашим личным успехам, достижениям, вашим реализованным планам, радуемся вашей удаче, одним словом, со всей вашей удачей, то, что это удачно вышло, это удачно получилось. Держите курс в наш официальный канал Ретро-ФМ в Максе, там с минуты на минуту появится специальный позитивный пост. В комментариях к нему и можете все рассказать, описать, можете поделиться своими хорошими новостями, а я их затем переадресую в эфир. Можете вот делегировать сообщение, все озвучу. По СМС тоже, кстати, можем. Наш СМС-портал 5533 также работает. Там в начале сообщения необходимо поставить слово «Ретро-ФМ» для того, чтобы сообщение дошло. А в конце желательно подписаться. Героев мы все-таки должны знать. И по традиции автору самого позитивного сообщения интересной истории будет презент. Будет фирменный тостер от «Ретро-ФМ». Пишите. Всем доброго утра.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На «Ретро-ФМ».

0: И не просто well, а welcome, ну или по-нашему добро пожаловать в эфир. Говорим и адресуем это очередную порцию замечательных событий дня, с подробностями которых уже здесь, на Retro FM, ежедневник в столице, 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня 2 июля 2026 года, четверг. Сегодня отмечается день реки Лены, крупнейшей реки Восточной Сибири, которая неспешно несет свои воды к Северному Ледовитому океану. Лена – самая большая река планеты, полностью протекающая по вечной мерзлоте, и она – главная транспортная артерия Якутии. В праздничный день по обычаю проходят субботники и акции по благоустройству, уходу за береговой линией, специальные семинары, конференции, экологические марафоны, выставки и многое другое. 2 июля в 1860 году был основан город-порт Владивосток. Именно в этот день в бухту Золотой Рог вошел военный корабль «Маньчжур», которым командовал капитан-лейтенант Алексей Шефнер. На берег высадилось воинское подразделение для основания военного поста. Это событие и считается основанием города. Сейчас Владивосток – город и порт на Дальнем Востоке. Политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона. Административный центр Приморского края. В нем проживает более 600 тысяч человек. День рождения сегодня, 2 июля, празднует эстрадная певица, заслуженная артистка России Диана Гурцкая, французский актер, известный нам серией фильмов «Такси» Самин Насери, актер театра и кино Павел Деревянко, певица и актриса Ёлка, американская актриса, певица и модель Линдси Лохан, австралийская актриса Марго Робби. Так, народный календарь. Считается, что в этот день пчелы начинают приносить мед в улей и заливать соты. А пчел на Руси почитали всегда, поэтому пчеловоды старались попусту не беспокоить насекомых, особенно в этот день. Существовали и особые приметы. Если пчелы летят к улью, скоро дождь. А если сидят на стенках, сильный жаре. Именинники сегодня Иваны и Фаддей. Ежедневник будет и в следующем часе на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши так же грудь и улыбка. Я таких не

0: позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: Наши позитивы, позитивные сообщения пошли от Алексея из Кемерово. Всем доброго утра, сообщает. Ну вот и усё. Вот и закончился его отпуск. Есть такая, да, закономерность. Было-было и прошло, как говорится. Но он не унывает, себя с выходом поздравляет. А всем нам хорошего летнего отдыха и когда-то в перспективе отпуска желает. Илья из Москвы докладывает. Проснулся утром, завтрак съел, любимому хиту подпел. Прекрасное начало дня. Ведь будет тостер у меня, Илья? Вопрос остается открытым. Так, еще вижу от Людмилы. Доброе утро! Сегодня началась вторая и заключительная неделя отпуска. Чудесно проводит время она, в путешествии, посещает удивительные и красивые места, наслаждается природой и жизнью. Это прекрасно! Всем приятного, хорошего утра и хорошего дня. Спасибо, Людмила. Но для общей картины, наверное, не хватает. Где, куда, как вы путешествуете? Так, что еще есть сообщение? Елена из Кургана. Желаю всем доброго утра. У нее оно всегда доброе. Жаль, что, наверное, в кавычках это, потому что пишет: в нашем доме поселился замечательный сосед. Это правда. Только вот жаль, инструменты у него совсем не музыкальные, не как в известной песенке. Это, например, циркулярка, триммер, трактор. Хороший набор. Играет он на своих инструментах с регулярным постоянством. В основном ранними утречками, примерно так, 6-7 часов. Поэтому бодро просыпается сквозь распахнутое окно знакомые мелодии, типа тр-тр-тр, жжи и так далее. Так что ей будильник не нужен. Желает всем хорошего настроения, отличной погоды, ну и, конечно, классных соседей, как у нее. Хорошее, конечно, пожелание от Елены. Спасибо. От другой Елены сообщает: едет с мужем в путешествие по Казахстану. Слушает ретро-ФМ, подпевает и радуется этому дню. Вот тут хорошее занятие, классного вам в целом путешествия. Мы же тоже не стоим на месте, движемся вперед из песни и с вашей позитивной историей на ретро-ФМ. Пишите, оставляйте их в нашем канале в Максе. Там есть специальный позитивный пост для этого. Все увидите.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем доброго утра! 6 часов в Москве. Утренний экспресс на Ретро ФМ продолжается.
1: Ретро, Ретро ФМ.
2: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
3: На пути в новый день.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Лететь океан, и разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко.
1: Может, ты далеко, но все же рядом. Музыка, интересные события, факты, астрологические прогнозы. Очередное бодрое, в целом позитивное утро нас связало. На Ретро FM связал утренний экспресс. Меня зовут Дмитрий Майоров. Все по порядку, все по плану. В ближайшие минуты разберем свой гороскоп на этот четверг.
2: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Сегодня у нас 2 июля, как говорил, четверг. По общим прогнозам, эмоции сегодня будут очень сильны. На поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато. Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи. Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление. Близнецы, будьте открыты новым возможностям. Они приведут вас туда, куда нужно. Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно. Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями. Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное. Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями. Дайте им выход. Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу. Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения. Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим. Водолеи, интуиция сегодня будет бить точно в цели. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подтолкнет к правильным шагам. И рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания. Такие звездные советы и прогнозы на сегодня.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Начнем с поздравления. Елена сообщает, сегодня у нее день рождения, ей 56. Поздравляем Елену, как вариант, 56 раз. От Ксюши из Севастополя. Доброго утра всем. Утром встали, подтянулись, улыбнулись, всю энергию сразу на позитив. И так весь день, на весь день заряд. Всем добра и хорошего позитивного настроения. Илья из Москвы, видимо, очень хочет тостер, пишет в стихах. Проснулось солнце, ночь в конце, пушистый котик на крыльце, долой тоску и негатив, приходит в дом наш позитив. А из открытого окна повсюду музыка слышна. Так, с добрым утром всем! Мы слушаем Ретро FM. Прикольно. Так, от Ирины сообщение. Сегодня самое замечательное утро, самый лучший день. Сын вернулся после года службы в армии, теперь дома, с возвращением. Ирина также, ну, из Новокузнецка пишет. Утро прекрасное, вышла на улицу, птички поют, гуси гакают, утки крякают, кошки мяукают. Ну, душа так классно, желает всем любви, здоровья, успехов, будьте добры. Наталья из Новосибирска хвастается, завтра в отпуск, ура! Все, кто ее знает, привет всем друзьям, родным, одноклассникам. А от Галины всем доброго утра, работает с 7.00, слушает, как люди делятся впечатлениями об отпуске в эфире, радуется за них. Они строят дом и отпуск только в далекой перспективе, но позитива куча. Ведь впечатлений тоже хватает. Скоро будут окошки заморгают глазками. Она мечтает, чтобы на ее новенькой кухне тостер от любимого радио готовил вкусный завтрак. На веранде дымился травяной чай. Позитива в душе становится еще больше от таких мыслей. Всем доброго дня и хороших вестей. Галин, ну все перспективы на победу имеются. Напомню, за самое позитивное сообщение сегодня будет презент, будет фирменный тостер от Retro FM. Сообщения, позитивы свои оставляйте в нашем канале Retro FM в Максе. Пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Наша встреча с ежедневником на Ретро-ФМ в очередной раз подтверждена. Никто и нигде никак не задержится, не опоздает. Ежедневник с интересными событиями прям по курсу. На Ретро-ФМ в столице 6 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 2 июля 2026 года. На календаре в этот день в 1922 году родился Пьер Карден, французский модельер итальянского происхождения. Его имя — это бренд, от звучания которого замирают сердца модников и модниц по всему миру. Талантливый модельер, смелый творец и грамотный бизнесмен создал собственную империю моды, доказав, что трудолюбие и мечта способны на многое. Кроме того, Карден является изобретателем многих модных изделий. Им запатентовано более 500 изобретений, которые уже прочно вошли в наш обиход. Это высокие сапоги, цветные чулки, пиджаки без воротников и так далее. Ежегодно 2 июля во многих странах отмечается Международный день собак. Хоть он и не имеет официального статуса, но это не мешает всем собаководам, кинологам и любителям этих четвероногих питомцев праздновать его, начиная с 2012 года. Согласно некоторым данным, сегодня в мире насчитывается более 525 миллионов собак. И по мнению экспертов, эта цифра постоянно растет. Традиционно в этот день проводятся выставки пород, фестивали собак, просветительские лекции, благотворительные акции в поддержку животных и много чего еще. И сегодня во всем мире отмечается Всемирный день НЛО, или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, объекты, которым приписывают внеземное происхождение. Выбор даты празднования связан с тем, что, предположительно, в этот день в 1947 году в пустыне рядом с американским городком Розуэлл упал странный объект. Многие уверены, что это была летающая тарелка с инопланетянами. Теперь ежегодно на праздник в этот город приезжает более 200 тысяч человек со всего мира. Организуется фестиваль, проходят семинары, лекции, специальные экспозиции и костюмированный парад инопланетян. А есть еще. Сегодня отмечаются Международный день спортивного журналиста, День реки Лены, День сюрпризов, День трезвенников и язвенников, День я забыл или День забывчивости, День анисового ликера и День малинового чизкейка. Ну, как вариант, всем малинового настроения.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: как делились, так и делятся с нами своими хитами, музыкальными настроениями на Retro FM и Modern Talking и другие большие яркие звезды. Кто именно на подходе? Рассказываю. Рикардо Фоли и Михаил Боярский. Скоро их услышим. В столице 6:36.
1: Реклама.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Реклама.
4: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. Глазная хирургия расческов. Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. Глазная хирургия расческов.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
10: Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. Здравия всем от Людмилы. Ее основной позитив пишет: вот и пришло время, вырос сынок, защитил диплом на 5. Сегодня едут на торжественное вручение диплома. Это не просто личная победа, это промежуточный финиш. Денис, вперед к новым вершинам в жизни, в работе, в продолжении учебы в ВУЗе. Ты заслужил в этом году почетное звание «Лучший студент года». Не останавливаемся, не останавливайся. Ждем великих открытий в науке на благо Родины. Мы гордимся тобой, Денис. В добрый путь, сын. Такое сообщение от Людмилы, от Елены из Кирова. Здравствуйте, любимое радио, Ретро-ФМ. Всем добра, позитива желает. У девчонки Светланки из их чата сегодня день рождения. Светик, родная, всех тебе благ. Присоединяемся, конечно, поздравлением. Валентина из Узбекистана пишет: каждое утро начинается с нашей волны. Ретро-ФМ очень любит, с удовольствием слушает нас весь день. Спасибо большое вам, что доставляете нам, вашим слушателям, удовольствие. Спасибо, конечно, за ваше спасибо, скажу так. Так, и Фируза пишет: всем доброго утра, привет из Оренбургской области. У нее сегодня самый позитивный позитив. Она стала бабушкой. Сейчас слушайте внимательно. Шестой раз. Остались позади 2 дня переживаний и ожидания. Всем добра и позитива. Вас, Фируза, с пополнением в семье, в том числе... Фанфары с новым тостером. Все же, чем больше семья, тем больше нужно готовить, будет такой некий дополнительный помощник. Галина, Илья, все позитивные слушатели Ретро-ФМ, спасибо вам за участие, за ваши позитивные сообщения. Вам повезет в чем-нибудь другом, как говорится. В целом, утренний экспресс на сегодня все. Повезет нас в доброе, бодрое утро завтра, согласно расписанию. Через 9 минут встречайте первую смену на Ретро-ФМ. До встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7.00, четверг запущен, и сопровождать этот полет будет ваша первая смена. А Вадим Риван сразу новости расскажет. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно сделаю это. Всем привет. Доброе утро. Итак, граждане России с 1 сентября смогут воспользоваться новым правом получать налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Об этом рассказали в Минфине. В ведомстве отметили, что мера призвана повысить интерес населения к долгосрочным финансовым инструментам и помочь в формировании личных накоплений. Сумма вычета будет зависеть от размера уплаченных страховых взносов и актуальной ставки НДФЛ. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу детей. Максимальная сумма, с которой можно получить возврат, будет увеличена с 400 тысяч до 500 тысяч. В России открылись центры для оформления виз в пока еще безвизовую для россиян Черногорию. Балканская республика сейчас находится на пути к полноправному членству в Евросоюзе, а для этого она должна привести свою въездную политику в соответствие с правилами ЕС, в том числе ввести визовый режим для граждан нашей страны. Предполагается, что это будет сделано к концу сентября. Пока же, напомню, в Черногорию на 30 дней можно отправиться без дополнительных разрешений. Визовые центры будут работать в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Сразу два российских города остались без электричества после атаки беспилотников. Света нет сейчас у жителей Армянска и Феодосии в Крыму. Напомню, в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения. Веерные интервалы введены в Симферополе и в Патории и Ялте. В начале недели похожая ситуация была и в Севастополе, но энергетики смогли оперативно устранить проблему. Руферам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлены обвинения по целому ряду статей. Ранее стало известно и появилось видео, как двое российских руферов, Иван Кузнецов и Ангелина Николау, залезли на шпиль одного из самых высоких зданий Америки, Empire State Building. Мужчина вывесил баннер и сделал своей спутнице предложение руки и сердца. После этого их задержала полиция. Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сан-Франциско, завершилась со счетом 2-0. Отмечается, что в составе боснийцев играл 40-летний Эдин Джеко. Он стал самым возрастным полевым игроком в истории плей-офф чемпионатов мира по футболу. Национальная команда США встретится в 1/8 финала со сборной Бельгии. Игра пройдет 6 июля в Сиэтле. Ранее Бельгия обыграла Сенегал со счетом 3-2 в матче 1/16 плей-офф. Еще курсы валют: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. 8:04 в столице. Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Ну что, ребята, чем займемся?
2: Ну, давай так. Давай пойдем к обратному отсчету. Прям вот скоренько. Прям так хоп.
0: Соглашусь.
2: Согласишься. Тему прочитаем какую-нибудь? Я бы даже сказал не какую-нибудь, а самую лучшую сегодня будет.
0: Я начал подозревать, о чем мы будем говорить.
2: Ну, да, но об этом...

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: А сегодня уже 2 июля, четверг. Сегодня эмоции очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато.
2: Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи.
1: Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление.
2: Близнецы, будьте открыты новым возможностям, они приведут вас туда, куда нужно.
1: Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно.
2: Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями.
1: Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное.
2: Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями, дать им выход.
1: Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу.
2: Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения.
1: Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим.
2: Водолей, интуиция сегодня будет точно бить в цель. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам.
1: Рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
2: Никаких переживаний, друзья. Четверг, июль. Просыпаемся в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Привет, ребята, доброе утро от первой смены Саши и Риты.
2: Здравствуйте, мои маленькие любители кофе.
1: Ну и отдельный привет тем, кто уже проснулся для того, чтобы погулять со своим. Ну или со своей. Сегодня у нас... Ну, у нас такой праздник, который, знаете, я озвучу, и потом надо быть очень осторожным.
2: Очень-очень осторожным.
1: Международный день собак. Да. Но давайте так будем честными. И посвящен наш разговор будет не только нашим лопоухим товарищам, а вообще всем питомцам, которых мы так любим, заводим и так далее. Да, потому что у нас вообще у нас по статистике, знаешь, как в России вот разделяются проценты. Кошки, собаки, сколько тех, сколько других. Ну, как думаешь, кого больше и в каком?
2: Ну, мне кажется, что, возможно, даже больше кошек, потому что, ну, легче все-таки содержать, гулять с ними не нужно.
1: Вот так и есть. Примерно 60% людей признали, что содержат кошек, и 40% собачники.
2: Слушай,
1: ну, потому что
2: есть... что кошек содержат.
1: Ну, ты же понимаешь отношения, да. Я позволяю хозяину меня содержать.
2: Тоже нуждается в содержании.
1: Хотя над питанием я бы подумала, да. Дала бы пару советов, будь у меня человеческий язык. Ну, помимо этого, конечно, у кого-то попугай есть, кто-то любитель шиншилл. В конце-то концов, не надо забывать и про хомяков.
2: У знакомой, знаешь, что-то, она вообще всех спасает, реально умничка вообще, всех животных спасает. И она недавно спасла огромных улиток.
1: Да, да, да. У меня у друзей есть вот огромная улитка, да. Ой, я вспомнил, как я черепашек отпускал в океан. Вот это тоже было классно.
2: А в смысле, ты их зачем туда?
1: Ну, в смысле,
2: отпускал?
1: Их ловили там ферма, и там вот есть такая услуга, отпустите их там, пусть плывут.
2: А я, знаешь, что вспомнила? Вот, я только лето там сильно за 20 плюс узнала, что мои попугайчики никуда не улетали. Mm-hmm. Вот, потому что строители сказали...
1: Да и суп хороший был.
2: Мы приехали, а они улетели. Я такая, я реально, ну вот прям 20 с чем-то думала, пока не узнала, что, ну, как бы...
1: Да, суп такой наваристый.
2: Улетели, но не далеко.
1: Ребят, сегодня мы будем говорить про наших любимых питомцев. Будем, конечно же, объявим раунд.
2: Конечно.
1: Кошки или собаки, но самое главное, я голосование прямо сейчас запущу через минутку, да, в нашем канале, поэтому обязательно оставьте свой голос. Ну и будем выяснять, по-вашему, идеальный домашний питомец это кто? Не обязательно только кошки или собаки. Мы принимаем все версии. Ну и, конечно, ждем ваши смешные истории, интересные поступки домашних друзей. Будем это все обсуждать в рамках первой смены.
2: Сегодня лучшие темы, лучший день.

0: легким и беззаботным настроением солнечного регги продолжаем первую смену на Ретро-ФМ.
1: А я сейчас кое-что расскажу.
0: А давайте, пожалуйста,
1: сейчас я как найду, а особенно... как расскажу, а как найду, а я нашла. Ну так вот, то, что я планировала сказать. Доброе утро, мои любители кофе. Это было, понимаешь, ну такое, как бы, то, о чем мы поговорим дальше. Потому что 7.19, кто-то захочет выпить кофе, а я расскажу, как теперь интересно можно его выпить, действительно классно.
0: С удовольствием послушаем.
1: В Москве появилась кофейня в стиле большого шлема. Меню там такое создали.
0: Это про теннис сейчас
1: говоришь? Да, конечно же, вместе с Карен Махачановым, представили лимитированную коллекцию напитков. Каждый из них посвящен одному из турниров.
0: Да.
1: Итак, значит, есть Мельбурн на кокосовом молочке, синий матчи, карамельным лимонграссом и эспрессо, клубничный Париж с ванильными сливками, какао, эспрессо и бобами тонко, что бы это ни значило. Не тонко, а ну понимаешь, да? Значит, для Уимблдон выбрали сочетание матча Клауда на кокосовой воде и бергамот. Ну и, конечно же, Нью-Йорк, холодный фильтр кофе с дыней, каламан с двойным эспрессо и медовыми сотами. Боже мой, я когда это слышу, это какое-то искусство просто. А вы говорите, сейчас бахну кофе и заряжусь. Да там вон целая Мона Лиза фактически, кофейня.
0: Ну вообще-то да. А для тренеров игроков будет? А то Уимблдон, там Хачанов, вспомнили действующих спортсменов.
1: Это, я думаю, просто очень-очень черный кофе и на корт.
0: Просто как бы, ну можно там для Марата Сафина, известного наставника, да, тоже какие-то свои предложения разработать. Ну
1: например?
0: Там единственное, что будет холодненькое, да, и без льда, да, чисто. Чистым люблю.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Ретро FM.
1: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.
15: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: Вот и Мика нам подсказывает, ребят, расслабьтесь, но лето же на дворе. Хватит перерабатывать, да, хватит себя не беречь. Просто сделайте погромче, послушайте любимые хиты. Ну а если вдруг кого-то все-таки интересует, что там в мире происходит, то у нас есть для этого специальный человек.
1: Конечно же.
0: Ты и хочешь? Он придет через минутку.
1: Да.
0: Будут новости, ну а дальше продолжим общаться с вами о наших любимых питомцах. Сегодня Международный день собак, но про кошек и всех остальных мы тоже не забываем. Половина восьмого. Вадим Рибман уже подготовил свежие новости.
2: Да, и уже рассказываю. Доброе утро. Итак, в Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год более чем на 8%. В мае он составил 25 400 рублей. В документе отмечается, что средняя месячная зарплата в стране в апреле этого года превысила 109 тысяч рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%. Кроме того, в Росстате заявили, что объем ввода жилья в период с января по май этого года уменьшился на 22%. В МЧС предупредили о высокой пожароопасности. В Подмосковье ведомстве уточнили, что речь идет о периоде с 1 по 3 июля. Спасатели призвали жителей региона к осторожности и соблюдению правил безопасности. Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Распространенное синоптиками предупреждение актуально до сегодняшних 6 вечера. По прогнозам, в дневные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 31. Банки начнут считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке. Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика кредитные организации будут учитывать только 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Ранее Банк России отмечал, что банки и микрофинансовые организации постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Другие поступления на счет необходимо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку о получении дохода по вкладам или ценным бумагам. Ситуация с парольной гигиеной в России не меняется с 2017 года. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Худшими паролями в России остаются перечисления цифр с 1 до 6 и QWERTY. Кроме того, в топ утечек попадают слова «пароль», «любовь», «привет» и имена «Максим» и «Никита». Взлом всех перечисленных комбинаций занимает меньше секунды. В мексиканском городе Сан-Педро-Уамилула мэр женился на самке крокодила. Невесту нарядили в свадебное платье и фату, торжественно пронесли по улицам, после чего жених даже скрепил союз поцелуем. Все это вовсе не эксцентричная выходка, а древний ритуал, которому больше 500 лет. Местные жители верят, что такой союз приносит дождь, богатый улов, хороший урожай и процветание всему народу, так что здесь семейное счастье – вопрос не только любви, но и благополучия целого региона. Еще курсы валют – доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Три, два, один.
1: И...
0: Ты то же самое вспоминаешь, Джой?
2: Конечно же, когда мы танцевали, когда Джой приходили к нам в эфир, когда мы за сценой стояли, и вот это вот, сейчас как мы выйдем на сцену, как мы вообще...
0: А мне интересно, Джой не делится едой или делится?
2: Очень надеюсь, что делится.
0: Это для всех фанатов сериала «Друзья». Ладно, ребят, обратный отсчет. Игра, в которой можно суперприз, смарт-часы получить от RetroFM буквально через 5 минут. Набирайте, да, даже быстрее, чем через 5 минут.
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Не забывайте, что у нас еще поощрительный подарок. Это фирменная футболка RetroFM.
3: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.

0: свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox. Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Ну вот, нас и стало больше. Алексеич, ты на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Алексей, ну до игры. Давайте так, честный вопрос. Собаки или кошки?
2: Не знаю даже. И тех люблю.
3: Ну и хорошо. Ну и здорово. Вот, все, я рада. Все, как всегда, когда...
4: И шиншилки про нас ничего не сказал. Черт твое сердце.
3: Все хорошие животные, все сладенькие.
1: Согласен на все 100. Алексей, смотрите, игра из 3 раундов состоит по 10 секунд на каждый раунд. После фразы «обратный отчет пошел», нужно собраться очень быстро отвечать. Если 2 раунда, успешно пройдете. Фирменная футболка от Retro FM. Если 3, смарт-часы. Скажите, понятно? Вы готовы?
2: Да.
1: Прекрасно.
2: Все понятно, я готов.
1: Желаем вам удачи и...
3: Ну что ж, тогда назовите 3 разновидности мороженого. Обратный отсчет пошел.
2: Пломбир, эскимо и...
3: Вкусненько.
2: Лед.
1: Лед, конечно, принимается. А еще щербет, интересное
3: думала,
1: слово.
3: Думала, как
1: да?
3: сказать лакомка. Думаю, вкусненькая такая, ну, типа, лакомство.
1: Ну да, ну, чем-то даже, может, напоминающий эскимо, да, тоже как бы оболочки какой-то. Согласен, хороший выбор. Итак, Алексей, переходим ко второму раунду. Здесь нужно будет продолжить песни.
3: Так, готовы? Тогда обратный отсчет пошел. «Американ бой, уеду».
2: Бой.
3: Так, а вот билет на балет, на трамвай билетов?
2: Нет.
3: Я хочу, чтобы эта песня...
2: Не кончалась.
1: Есть! Прекрасно!
3: Такую
1: разгадано.
3: Паузу сделали, опять вот этот драматический, я сразу нервничать начинаю.
1: Забили уже практически на последних секундах, как бельгийцы вчера. Ладно, итак, давайте переходить к третьему раунду, серьезному. Битва за смарт-часы, Маргарита.
3: Саша даже как будто немножечко подсказала. Так, третий раунд будет посвящен чемпионату мира по футболу 2026. Смотрите.
2: Это ужасно. Нет, я не смотрю.
3: Но, а все равно...
1: Это же не мое, я не в футболе.
3: Надеюсь, где-то фончиком слушаете, и сейчас слушали Сашу. Потому что сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 страны-участницы чемпионата мира по футболу.
1: Их 48, если
3: 20,
1: что.
3: 20-26. Обратный отсчет. Пошел.
1: Можете хоть наугад.
2: Аргентина, Бразилия, Канада.
1: Еще. Ну, давайте.
2: США.
1: Так, французы играют.
2: Мексика. Гренландия.
1: Гренландия, погодите, погодите.
2: Так, ладно, Испания.
1: Алексей, вы сейчас все по группам обойдете. Вы уже перечислили, кроме Гренландии, все, кого вы назвали, действительно участвуют. Ну, кто-то там уже, может быть, собрался на вылет и на самолет.
2: Да, с Гренландией погорячился.
1: Это я погорячился.
3: Тут-то да.
1: Зато все, что касается предыдущих версий, это было в десятку, а потому Алексей 3 раунда из 3, и это те самые смарт-часы!
2: Ура!
1: Спасибо большое! Чистая победа! Оставайтесь на связи, расскажем, как часы до читы доберутся. Но у нас Смоки, Stumbling In!
0: Обратный отчет.

0: Продолжается первая смена. Продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Кто-то доехал, кто-то не доехал.
1: Гренландия не доехала, говорят. Ну,
0: ну как
1: нашей
0: не
1: игре.
0: Доехала? В мыслях Донни, в мыслях Трампа. Она участвует в составе одной известной сборной. Алексей, еще раз поздравляем из Читы с победой. Выиграл только что смарт-часы. В следующем часе, может быть, нейрохите поучаствовать. Тоже ко всем слушателям обращаемся. Там беспроводные наушники на канал.
1: А через несколько минут мы с вами продолжим обсуждать самую лучшую тему в мире, потому что сегодня день собак. Вот о домашних животных сегодня и поговорим.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня Международный день собак. Собачников поздравляем с праздником.
2: Спасибо, спасибо.
1: Про остальных тоже помним. Да, и любителей кошек, и любителей хомяков, шиншилл, попугаев, палочников. Да, и такие тоже есть. В общем, всех-всех-всех питомцев сегодня обсуждаем. И все-таки начнем с того, что мы неправильные с тобой скорпионы.
3: Так, что там?
1: Ну, вот здесь гороскоп, да, разбирали по статистике, кто кого любит.
3: Да.
1: Так вот, за кошек,
3: ага,
1: воздушные водные знаки. Говорят, близнецы, весы, скорпион и рыбы. Скорпионы обожают, видите ли, кошачью мистику, независимость и скрытный характер. Ну, не знаю.
3: Нет, я собак.
1: Вот как-то
3: не
1: для собаки
3: скрываю
1: ближе.
3: Своей любви.
1: За собак отмечу это огненные земные знаки. Овен, лев, телец, козерог. Вот тельцы вообще хранители преданности выбирают верных псов. Ну а за экзотику и птиц водолеи и девы. Девы часто выбирают идеальный порядок, поэтому могут склоняться к птицам или рыбкам. Угу. Вот так.
3: Таня, я вам теперь расскажу. У меня была птица очень много лет. Какой там идеальный порядок. Папин томик, этот, как его, господи, Высоцкого съела и мамины штаны. Ну об этом чуть позже. Выпустили ее на 2 дня, понимаешь?
1: Да. Пишите ваши сообщения в наших социальных сетях. Можно в Максе оставлять, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте. Обязательно почитаем ваши самые классные оригинальные истории и отдельно проголосуйте все-таки за кошек или за собак.

0: А у нас 8 в столице. 8. Первая смена на связи. Раздаем летнее настроение на Retro FM. А Вадим Ривман приглашает послушать новости. Располагайтесь поудобнее.
1: Раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Таким образом, на подачу документов осталось всего 3 рабочих дня. Об этом сообщили на горячей линии Рособорнадзора. Пересдача ЕГЭ пройдет в 2 этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский, химия, иностранные языки, письменная часть. А 9 июля – математика, обществознание, история, биология, география. Иностранные языки – устная часть. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профильный или наоборот. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом пишет РИА Новости. В Минфине напомнили, что на размер налогового вычета напрямую влияют два показателя. Это сумма уплаченных страховых взносов и процентная ставка налога на доходы физических лиц. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения – это одна из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Максимальная сумма, с которой можно получить возврат, будет увеличена с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. В России обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по семейной и дальневосточной ипотеке. Всего в перечне городов с доступной вторичкой по программе «Семейная ипотека» теперь 886 городов в 83 регионах. Исключены из списка 18 городов в 18 регионах. Напомню, купить квартиры на вторичном рынке по одной из двух льготных ипотечных программ возможно в городах России, где отсутствует достаточный объем предложения нового жилья. Рост состояния Дональда Трампа за прошлый год стал беспрецедентным для американских лидеров. Такие оценки привела газета «Вашингтон-Пост». Американский лидер указал в декларации за 2025, что его состояние достигает почти 2,5 миллиардов долларов. Однако, согласно оценке журнала Forbes, в марте этого года суммарная стоимость активов Трампа достигала около 6,5 миллиардов. Ну и последнее. Как реагировать на неудачные шутки начальника? Если шутка руководителя не вызвала улыбки, не стоит изображать бурный смех. Лучше ограничиться легкой улыбкой, кивком или нейтральной репликой. Это позволит сохранить комфортную атмосферу. А об этом в интервью журналистам рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова. По словам специалиста, неискренний смех обычно легко распознается окружающими и может выглядеть более неловко, чем спокойная и доброжелательная реакция. И еще назову курсы валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. А на Retro FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: на Ретро-ФМ.
1: 9:03 в столице. Доброе утро. Ну, давайте подробнее на примере разберем. Лучше ограничиться легкой улыбкой, кивком или нейтральной репликой, если начальник неудачно пошутил, потому что неискренний смех легко распознается. Итак, ну, давайте порепетируем. Маргарита, что это у вас за рубашка такая? Какой-то деревенский стиль. Вот эксперты.
2: Вы такой смешной.
1: Эксперты, да, советуют лучше просто улыбнуться или кивнуть. А, ну, на примере оно всегда понятнее. Ребят, сегодня четверг, мы сегодня и про кино вам расскажем, и про собак, кошек и всех питомцев поговорим. Нейрохит для вас устроим. А еще прямо сейчас секрет-сервис запустим на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, 2 июля, четверг. Сегодня эмоции очень сильны и на поверхность. Выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато.
2: Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи.
1: Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление.
2: Близнецы, будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно.
1: Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно.
2: Вы желание построить отношения не своим, по своим правилам, может столкнуться с реальными ограничениями.
1: Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное.
2: Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями, дайте им выход.
1: Скорпионы, некоторые обновления в интерьере дома пойдет на пользу.
2: Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения.
1: Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим.
2: Водолей, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам.
1: Рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
2: Так, ребята, 8:08, и сейчас будем загадывать желание. 6, 7, 08, сбудется.

0: Знаешь, я очень часто песню рассматриваю с точки зрения, вот, а подошла бы она в дорогу. Вот когда ты в пути.
1: Вот ну, это
0: ты,
1: точно
0: летишь
1: подошла
0: по трассе. Да-да, мне кажется, что великолепно. Take on me туда ложится. Кстати, насчет путешествий.
1: Да.
0: Хотелось пару слов сказать. Все-таки путешествия вошли в топ способов борьбы со стрессом у россиян. Половина людей
1: еще
0: сказали,
1: бы,
0: что это самый лучший вариант вот, спастись от выгорания, от усталости.
1: Магний
0: запустить эмоциональную перезагрузку. Да. Ну и отметили, что после путешествия чувствуют себя бодрее и спокойнее. А ведь это правда. А ведь у главного борца со стрессом есть даже свое название, свое имя. Астория Гранде.
1: Можно, пожалуйста, выпишите Асторию Гранде? Ой, вы знаете, вам принимать 10 дней нужно каждый день.
0: Да, вы знаете, да, вам круиз РТФМ в июле, это обязательно.
1: Да,
0: это
1: да,
0: потом
1: да.
0: Кисловодск.
1: С 18 числа по 28 каждый день, значит, сутки принимать. Там, знаете, сколько витаминов? Там витамин группы плазма есть? Есть, конечно. Витамин вирус будет 100%. Так, витаминчик Саша Айвазов обязательно.
0: Ну вот, и конечно лицей, же, бодрящие цешечка, лицей.
1: Да, это мы все будем принимать, доктор прописал. Там еще будет, как всегда, знаешь, во всех этих учреждениях шведский стол. Правда, не факт, что он будет диетическим, он скорее будет просто очень вкусным.
0: И самое главное, этим можно свободно пользоваться и даже не консультироваться со специалистом.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: На большом воздушном шаре, ой, да с елкой, хоть куда, любую часть нашей планеты отправимся, потому что, ну, она же невероятная, она космическая, она улыбающаяся, а еще сегодня она именинница.
1: Ой-ой-ой, как же здорово, Лиз, когда к нам приходила, мы поняли, что, ну, знаете, наш человечек абсолютно, с теплом вспоминаем, как она зажигала, как, кстати, сегодня в день собак, мы сегодня говорим об этом, сколько мы с ней разговаривали еще отдельно про собак, потому что она тоже большая фанатка, рассказывает, как она гуляет со своей собакой по городу. Ой, ну такой душевный человек и невероятно талантливая. Ты знаешь, я бы сказала, девчонка.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: есть
0: да.
1: Вот певица, что-то серьезное. А Лиза, ну настолько своя, вообще суперская.
0: Да, это был невероятно теплый эфир. Ну вообще, конечно, Лиза талантливейший человек. Она вот настоящий музыкальный бунтарь. Ведь мы знаем, сколько ее хитов, да, буквально наизусть и поем постоянно. Но у нее еще есть свое альтер-эго, скажем так, да, концептуальный проект инди-музыки, с которым можно ознакомиться. Там она выпускает такие глубокие мистические треки, в которых ее фирменный голос из радиохитов поначалу, ну, мне кажется, вообще не узнаешь.
1: Ну что, мы поздравляем тебя, Лиза, с днем рождения. Конечно, всегда оставайся такой же настоящий, искренний, летящий. Бесконечно тебе вдохновление, полных залов, счастья. И постоянно продолжай нас радовать вот своими хитами, которые вызывают всегда какую-то такую искреннюю улыбку на душе и в сердце.
0: Да, а там еще немного и Прованс.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
4: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
8: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Retro-FM.
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы Retro-FM 554-20.

0: На столичных 8.29. И чтобы вас не окружало, каракум, Сахара, не знаю, может быть, снег будет рядом с вами, и вдруг вам захочется согреться каким-то любимым, теплым хитом, проверенным временем. Есть выход, ребят.
1: Да, на ребята есть теперь приложение Radio Hub. Как слышится, так и пишется на русском языке. Обязательно заходите, скачивайте новое приложение Retro FM. Оно такое быстренькое, удобненькое. Никаких лишних кнопок. И там вся музыка, любимые ваши ведущие, множество разных интернет-потоков. И главное, все это бесплатно и без регистрации.
0: Да, ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и продолжайте слушать любимое Retro FM где угодно.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 июля в России вводится обязательная цифровая маркировка для кондитерских изделий. Нововведение охватывает широкий ассортимент, включая шоколад, карамель и жевательную резинку, сообщает ТАСС. Благодаря маркировке покупатели смогут в один клик проверить легальность и безопасность продукции через мобильное приложение «Честный знак». Весной текущего года выездной туристический поток из Татарстана в Китай вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство жителей республики проводят в КНР от 3 до 7 дней. Заметно увеличился и общий интерес татарстанцев к Китаю. Они чаще изучают китайский язык, историю страны и ищут информацию о поездках, пишет РБК. В Казани частично ограничат движение транспортных средств на пересечении Щербаковского переулка с улицы Артема Айдинова. Ограничение связано со строительством инженерных сетей и ливневой канализации. С 10 до 19 часов и с 21 часа до 5 часов с 1 по 16 июля в районе здания номер 7 ограничения введут по улице Старой. Также в это время на участке будет ограничено движение пешеходов, пишет портал мэрии Казани. 11 и 12 июня в Казани состоится один из самых ярких беговых стартов этого лета – «Ночная Казань». Участники выйдут на дистанции вечером и ночью. Старт и финиш будут организованы у центрального стадиона. Онлайн-регистрация на забег открыта до 7 июля или до достижения лимита участников, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
4: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
5: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Не знаю, я что-то совсем улетел под Рики Мартина. 98-й год, чемпионат навсегда. Вот эту песню я бы точно не отдал на растерзание искусственному интеллекту, потому что ее хочется слушать только в оригинале.
2: А представляешь, там, вот я подумала, если ее под какой-нибудь Грушинский фестиваль. Гол-гол-гол.
1: Как здорово, что все мы здесь сегодня болеем за Сенегал. Ну, кстати, про Сенегал и про Бельгию расскажу обязательно. Это будет чуть позже в рамках физкульт-привета на Ретро-ФМ. А сейчас...
2: А сейчас у нас нейрохит, ребятушки, через несколько минут. Вы нам нужны... потому что мы хотим, чтобы вы сразились с искусственным интеллектом, классно спели и, конечно же, получили беспроводные наушники или поощрительный приз, а также годовая подписка на популярный музыкальный сервис 23-24-883, код Москвы 495. Звоните.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Чуйкова от Гаврилова до Мусина. Также по улице Шахиди от Кремлевской набережной до улицы Татарстан. И по Тазигизат от Нариманова до Кавина Джми. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофи». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.

0: Сегодня разгадывать нейрохит будет Ирина из Благовещенска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Ирина, скажите, вы с утра пораньше любите распеться? Ну, вот так, как будто никто не слышит, а вам прям хочется, чтобы душа разошлась.
2: Вот это вот.
0: Разогрелась.
1: Нет.
2: Ну, сегодня будет такая возможность. Сегодня, знаете, прям еще такая песня загаданная, что прям нужно, чтобы душа, ну, разогрелась, пошла вот вперед и с утреца всем там, либо соседям, либо коллегам, либо кому-то, кто дома есть, дала жару, так сказать.
0: Да, да. Например, ее можно исполнить по отношению к одной известной певице сегодня, вот 2 июля. Ну да ладно, хватит подсказок, пора переходить к игре. Две мелодии и, соответственно, у нас беспроводные наушники, если с первой подсказки. Ну и если у нас со второй подсказки угадают, то вы получаете тогда поощрительный приз, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Вы готовы, Ирин?
1: Да.
0: Ну что ж, 3, 2, 1, давайте послушаем.

0: Ну, я понимаю, проснись и пой «Попробуй жизни» хоть раз, вот что-то такое, ага. Джентльменов удачи. Ирина.
1: Есть мысли?
0: Как? Да я даже не буду спрашивать, как зовут, как фамилия исполнительницы, потому что как зовут, для вас это было бы слишком просто.
1: Да.
0: Ирина. Кто же поет эту песню?
1: А у вас какое любимое имя?
0: Дмитрий. Ирина, ответ настолько рядом, вы даже не представляете. Итак, если у Ирины нет версии с первой подсказки, тогда переходим ко второй. Ну, конечно, мы же не просто так про имя говорили. Ирина Аллегрова, хит «С днем рождения», можно фрагмент поставить для нас? С днем рождения! Елку поздравляет в том числе и Ирина Аллегрова, человек, который всегда открыт к поздравлениям своих коллег. Ирина, мы поздравляем вас. Со второй подсказки угадали, значит, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис отправляется в Благовещенск. Да, спасибо и вам за участие, за доброе настроение. Давайте послушаем вместе Ирину Аллегрову, вот тот самый оригинал, который мы знаем наизусть.

0: О преданных друзьях мы сегодня и говорим, о наших любимых животных в рубрике «Между тем», потому что Международный день собак, но мы одинаково, да, и кошатников приветствуем, да, и любителей хомяков, и шиншилл, и попугаев, и кого еще?
1: Да
0: и черепашек,
1: рыбки,
0: и улиток.
1: Улиточки, все животные, ну просто это великолепно, это подарок судьбы нам всем.
0: И тем не менее, битва, конечно, тоже сегодня будет, мы уже запустили голосование в нашем канале, там кошки или собаки, надо выбрать.
1: Ну там прям, да.
0: Спасибо за такой развернутый ответ и объяснение. В следующий раз дам тебе возможность рассказать, как фейк-контроль проходит.
1: Конечно, я же не просто так врывалась. Фейк-контроль там как бы, ну, фейки, факты, фейки.
0: Ритка, расшифровка. Ладно, к этому вернемся позже, а через 5 минут обсудим ваши сообщения из соцсетей. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
11: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ. Движемся вперед. Это первая смена на Ретро-ФМ. И у нас сегодня Международный день собак. Поздравляем и собачников. Да, обращаем внимание на кошатников. И всех-всех-всех, кто любит заводить домашних питомцев. У нас есть отдельное голосование. Все-таки кошки или собаки. И, наконец-то, дождались. Есть время почитать ваше сообщение.
1: Валентин пишет: всем привет. У меня собака Той-терьер Джасси по паспорту. Это такие маленькие же. А по поведению доберман. Зовем его Джульбарс. Очень умный и любимый пес.
0: Не, ну твой, в принципе, тоже там сколько? 15 сантиметров в холке. А ведет, как Шварценеггер
1: на
0: улице.
1: Ну, да, он дома, сладкая булочка, на
0: Слышь,
1: улице такой,
0: сюда иди.
1: Я в Гальяново вырос, сюда подошел, вот так себя ведет.
0: Ну, как бы, да-да-да.
1: Так, далее, значит, рыбки, вот замечательные животные. Даже если что-то не нравится, всегда молчат. А собак попробуй не накормить или не выгулит. Или взводит, или покусает, шучу. Свою красотку, собачку Эрдель-терьера всегда вовремя выгуливаю, кормлю. Кстати, ее зовут Ури Ресси. Видимо, заводчики тоже любят этот фильм. У меня тоже была Эрдель-терьерка. Помнишь даже, откуда это? Угу. Это знает всякий, это не слова. Преданной собаки нету существа. Да, а еще интересный факт. Артисты, которые играли в электрониках, были моими соседями.
0: Да, ты говорил,
1: но я
0: конечно.
1: Была маленькая и не могла оценить всего счастья, понимаешь?
0: Сообщение такое. Не за кошек и не за собак, а за немецких овчарок. Они домовых гонять умеют по квартире. Был случай, больше домовых не слышали. Далее, Сергей пишет. Привет, Саша, Арита. Я понял, какой фильм буду смотреть после работы. «Кошки против собак 2». Кстати, насчет кино мы тоже сегодня обязательно поговорим. Сегодня же четверг, день кинопремьер. После 10 будет уже полюбившаяся рубрика «Киноскоп».
1: Так, Ольга нам пишет. Только собаки. Чем крупнее, тем лучше. В обычной московской квартире жил Ньюф, водолаз, 7 лет. Его незаметно было. Вспоминали о нем, когда двое двухлетних детей просачивались к нему в лоджию, мешали спать и выживали. Он приходил на кухню и громко, выразительно вздыхал.
0: А у меня коллеги такие знакомые есть, которые очень выразительно вздыхают. Ну, для того, чтобы вы, наверное, после этого спросили. Ладно, что там? В общем, что
1: я
0: у меня случилось?
1: Я сразу говорю, что случилось.
0: Не про тебя, да-да. Но я имею в виду, есть такие люди, которые специально социально вздыхают. Есть социальные вздохи, такое понятие.
1: У меня нет, я просто прихожу, короче. Ну, и дальше вы слушаете.
0: Лучше бы ты вздыхала. Думаем мы иногда. Ребят, продолжаем первую смену. Впереди у нас спорт будет, фейк-контроль. Не пропустите. Все это на Ретро-ФМ.

0: Столица 9. Всем бодрейшего четверга от первой смены на Ретро FM. Чтобы быть в курсе событий, у нас всегда есть свой Вадим Ривман. Давайте послушаем его.
1: Да, расскажу обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, в России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателей из-за некачественного топлива. Об этом рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобиля из строя из-за неподходящего топлива нет. Пока автомобилисты могут защититься от покупки некачественного топлива только самостоятельно, к примеру, проверяя сертификаты соответствия на автозаправочных станциях, отмечают эксперты. Они напомнили, что использование топлива низкого качества в прошлом могло приводить к проблемам с двигателем. Проблемы на топливном рынке России, напомню, возникли в конце мая. Нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны могут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. А об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В Москве, а также Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске открылись визовые центры Черногории. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Желающие могут подать в центрах заявление на основные категории виз. Консульский сбор един составляет 35 евро. Вместе с тем, в АТОР напомнили, что пока туристам из России для коротких поездок в Черногорию до 30 дней виза не нужна. Если же поездка длиннее, есть два варианта. Либо выехать в соседнюю Боснию и вернуться, либо обратиться за визой в один из открывшихся центров. Ну и последнее. В Китае четверо детей повредили спорткар Феррари стоимостью около полумиллиона евро, превратив его в импровизированную горку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как школьники без присмотра взрослых забирались на крышу автомобиля, скатывались вниз и несколько раз прыгали по кузову. Пологие формы спорткара пришлись им по вкусу. Владелец Феррари в это время был в командировке. Вернувшись домой, обнаружил на машине многочисленные царапины и повреждения, обратился в полицию. По словам мужчины, стоимость ремонта он намерен взыскать с родителей нехороших мальчиков. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89.18, а далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!
0: Привет от первой смены. Саша Арита здесь.
2: Здравствуйте.
0: А вы знаете, что на чемпионате мира творится?
2: А ты расскажешь нам? Я не все знаю. Кстати.
0: Через 10 минут расскажу. Там просто вчера эпичный матч получился. Да, Бельгия и Сенегал.
2: Такое там
0: такая
2: тоже
0: разборка.
2: Кричали, я уверена.
0: Да, да, да. И судье кричали в добавленное время. Это, да. И тем, кто на выходе, скажем так, не перепрыгнул нападающего команды соперников. Было все. Но за это мы и любим чемпионат мира. Еще у нас продолжается тема. Сегодня Международный день собак. Мы обсуждаем питомцев. Кто все-таки самый главный, лучший и полезный, удобный, ну не знаю, самый невероятный друг домашний.
2: И сегодня мы будем вас еще, знаете, за что агитировать. Как всегда, помогать животным, приютам и так далее. Простите, немножечко почищать захотелось мне. Ничего страшного.
0: Да-да-да. А сейчас песня про то, как можно спать в чьем-то автомобиле. Но именно под этот хит спать будет невозможно. Роксет разрывает эфир Ретро FM.

0: слушай.
1: Подожди, ты еще не слышал гороскоп.
0: Хорошо, давай.
1: Четверг. Сегодня эмоции очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато.
0: Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи.
1: Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление.
0: Близнецы, будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно.
1: Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно.
0: Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями.
1: Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное.
0: Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями, дайте им выход.
1: Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу.
0: Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения.
1: Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим.
0: Водолей, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам.
1: Рыба, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
0: Ну а сейчас кино у нас очень скоро получается.
1: Конечно.

0: Кино, кино, всем кино. Свежее кино. Сегодня четверг, день кинопремьеры, и мы подобрали два интересных, не артефакта, а как раз таких свежих экземпляра, которые можно посетить в кино.
1: Да, ну я как раз под день собак нашла мультфильм «Семейные приключения», маркировки 6+. Называется он «Папа, купи песика». Мы же понимаем, да, что я не могла пройти мимо этого названия.
0: Рита, расскажи про песика.
1: Конечно, вообще, знаете, эту фразу я очень часто повторяла в жизни, а если она не работала, вот два раза из трех, когда у нас дома появлялись песики, то песиков приносила я.
0: Просто женщина брала все в свои руки.
1: Да, ну, один раз я сказала, ну, там, мужское имя было, купи песика. А второй раз сказала женское себе самой, Ритка, купи ты, наконец, песика.
0: I can buy myself flowers.
1: And dogs. Давай дальше. В общем, берите на заметку, собачники. В общем, в мультике случается, знаете, одновременно и самое радостное, по моему мнению, событие в жизни, и самое драматичное. Милана, это вот девочка, главная героиня, получает долгожданный подарок от родителей, щенка Диппи. Конечно же, радости нет границ. Но однажды на прогулке она отвлекается, хотя там, кстати, папа говорил о том, что это твоя собака, и ты должна нести за нее ответственность. Mm-hmm. Ну и щенек теряется в парке, и, конечно, остается один на один с большим городом.
0: Ай-яй-яй.
1: Это очень драматично. В итоге, ну, это же все равно классный такой мультик, где Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом, и даже влюбляется в чихуахуа по имени Табби.
0: Красотка Табби.
1: В общем, пока Милан ведет поиски любимого песика, Диппи ждут очень сильно увлекательные приключения. Ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и, конечно, своих друзей. Айда Диппи, молодец. Ну и, конечно, все хорошо заканчивается. Но я, на самом деле, пользуясь случаем, напомню, чтобы вы хорошо относились и следили за своими хвостиками, потому что это, правда, большая ответственность.
0: Да, ну а я бы тогда предложил уже на кино сходить, а не мультфильм. Это приключенческая комедия «Касса невест», главную роль в которой исполнил наш недавний гость первой смены Алексей Воробьев. Угу. Здесь пометочка 16+.
1: Да.
0: Немного о сюжете, хотя мы как раз в эфире его, помню, обсуждали так по краю. Недалекое будущее, люди могут перемещаться во времени, но только некоторые избранные. Лаврика, обаятельного мошенника, ага, и Альфонса, тот самый Воробьев, разоблачили. Он остался без источника дохода, и единственный способ для героя поправить положение — это выполнить сложное задание коварного миллионера Больцмана. Угу. А знаешь, кто его играет?
1: Там.
0: Тоже нам хорошо известный человек Егор Дружинин.
1: Все наши собрались. Прямо после эфира пойдем в кино сниматься.
0: Да, в общем, трачу Воробьеву, надо отправиться в прошлое закупкам Гименея. Лаврик, он же Воробьев, переносится в Москву 1913-го. Начинает охоту за артефактом. А он находится в кассе невест банки, где купится приданное.
1: Прикольно.
0: Дальше сюжет закручен настолько, что лучше, наверное, увидеть все вживую.
1: Друзья,
0: в кино.
1: Друзья, ну в кино вообще лучше всегда все увидеть вживую, на большом экране. Поэтому мы вам советуем ходить в кино на хороший качественные фильмы.

0: Приветствуем в столице 10.18. Саша, Рита с вами, как и всегда.
1: И Лилиан, моя крошиха отныне, рассказываю. 96-летняя бабушка и блогерша Лилиан Дроняк заявила, что ей угрожают выселением из дома престарелых за слишком шумные тусовки. Она говорит: мои хорошие, я плачу 12 тысяч долларов в месяц за то, чтобы здесь жить. Я могу устраивать вечеринки, если сама так захочу. Сегодня ко мне придут подруги, и мы будем пить и сплетничать. Вот так вот бабуля сказала про их предупредительное письмо.
0: Мой образ в 96 лет. Пить и сплетничать, пить и сплетничать. И хочется сказать, знаешь, звучит так, как реклама. 12 тысяч евро или долларов, да, ну, примерно 1 000 000 рублей в месяц платят. Вот это да. Это
1: вот
0: получается,
1: это
0: на всякий случай, мне кажется, она заявила о себе для того, чтобы совершить трансфер в межсезонье. То есть, если этот дом престарелых от нее откажется, то другие услышат: о, а этот кандидат нам нужен.
1: Это нужна нам девчонка.
0: Вот где эта девчонка, вечеринки будут то, что надо.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Да где бы вы ни оказались этим летом, Retro FM вас и там найдет. Где хочешь, говорит, найду и хит, проверенный временем, поставлю.
1: Да, для этого, правда, нужно скачать новое приложение Retro FM. Называется оно Radio Hub на русском языке, так и пишите. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, ребят. Ведущие, ну, любимые ваши. Популярные шоу, множество интернет-потоков. И главное, все это бесплатно и без регистрации.
0: Устанавливайте, скачивайте Radio Hub Retro FM прямо сейчас.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, сообщает Москва-24. Заемщики смогут один раз за весь срок кредита обратиться в банк и приостановить выплаты на срок до 18 месяцев. С 7 месяца льготного периода на остаток долга продолжат начислять проценты. Их нужно будет выплатить после окончания каникул. На Горьковской железной дороге в связи с повышенным спросом назначат дополнительный состав, который будет курсировать между Москвой и Казанью в определенные даты вплоть до начала осени. Для владельцев домашних питомцев в ряде вагонов действует услуга по их перевозке. В пути следования состав будет делать остановки на станциях «Зеленый дол», «Канаш», «Сергач», «Арзамас-2» и «Муром-1», пишет «Московский комсомолец». В ряде поселков и микрорайонов Приволжского района Казани будет временно прекращено водоснабжение. Подача холодной воды будет приостановлена с 9 утра 9 июля до 9 утра 10 июля в Мирном, Давлекеево, Атарах, Петровском, Старом Победилово и поселке Каяшлы. Водоканал организует подвоз воды автоцистернами по заявкам, которые принимают по телефону 231-62-60. В Иннополисе стартовал чемпионат России по велоспорту. В первый день соревнований медали разыграны в индивидуальных гонках среди женщин и мужчин. На 4 и 5 дни спортсмены переедут в Казань, где пройдут командные гонки, передает Атаринформ. Чемпионат России по велоспорту продлится с 1 по 5 июля. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 26 копеек, евро 89 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
4: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
5: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хотите в ритмах буги-буги, хотите с темпом рок-н-ролл, да как угодно. Главное взаимодействовать друг с другом и делать это успешно. Я про летнюю премию говорю. Ребят, у нас игра для парочек, где согласованность действий очень даже важна. А может, это будет танго?
1: Конечно же. И в этом танго первый раз по правилам танцев можно выиграть до 25 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Победы, от Дорожного переулка до улицы Губкина. Также по Сибирскому тракту от Арбузова до Обжалилова и по улице Чуйкова от Гаврилова до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Телефон рекламной службы «Ретро FM 554-20».
3: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Начинаем нашу супер-игру, в которой каждый день можно выиграть до 25 тысяч рублей. Мы просто чемодан собираем в дорогу, ну,
1: кладем
0: на отдых.
1: Кладем ваши денежки, да, и мы с ними поедем вместе.
0: Здесь согласованность очень важна. У нас Анастасия Иван на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Так, ну давайте сразу. Кто сделал первый шаг? Кто проявил решительность?
2: Анастасия.
1: Анастасия. Все, женщина сказала.
0: Анастасия, а неужто вы намерены и первый предмет назвать, когда мы букву произнесем? С вас начнем игру.
2: Давайте с меня.
0: Хорошо, но перед тем, как
1: на всякий случай напомним
0: случится.
1: Правила. Да.
0: Да, два важных условия. Мы собираем чемодан, все предметы, все вещи, которые вы будете называть, реально должны поместиться в чемодан, мы будем следить за этим. И, во-вторых, они должны начинаться на букву, которую мы назовем. В общем-то, и все. Мы желаем вам удачи. Одна вещь, 1000 рублей.
1: Готовы?
2: Готовы.
1: Ну что ж, тогда Анастасия начинает. Готово. Предметы на букву О. Ольга, поехали.
2: Очки.
1: Так.
0: Иван.
1: Иван.
3: Одеяло.
1: Так.
0: Пускай.
2: Огурец.
1: Приняли.
0: Есть. Орешки возьмем, но раз огурец есть.
3: О,
0: Иван, согласитесь? Так.
1: Ну, берем
2: Ваня,
1: орешки.
2: Бери орешки.
3: Ожерелье.
1: Ожерелье. Хорошо. Все-таки вместо орешков. Анастасия, может, орешки все-таки?
0: Ну, положим.
1: Кинем.
2: Орешки, орешки берем.
0: Я не знаю, что у Ивана в прошлом было с там, орешки, что за взаимоотношения. Может, там, ну не знаю, с фисташками близкая дружба есть, да? А орешки, не-не-не, это не мое. Но я так и не понял.
1: Нет, мы берем ожерелье.
0: Да-да-да.
1: Потому что красота — это главное.
0: Да, так, ну, мне подсказывают, да.
1: Пять
0: вещей успели положить.
3: Обувь.
1: Обувь, конечно, уже можно,
0: это,
1: но
0: знаете,
1: уже.
0: Знаете, когда в аэропорту оказался.
1: Уехала.
0: Да, да, да. Анастасия, а обувь мы взяли.
1: Обувь взяли.
0: Настя!
1: Нет, ты сказал, бери ожерелье.
0: Я всегда за обувь отвечал, да. Ладно, ну давайте по-честному. 5 вещей собрали. Мы вообще даже не будем обсуждать ни одной из них, потому что все их, во-первых, можно уместить в чемодан, во-вторых, и у них тоже такое все отпускное настроение. Поэтому вы получаете летнюю премию от Retro FM в размере 5000 рублей. Вы молодцы!
2: Спасибо большое. Ура. Спасибо большое,
0: Ретро. Да, от души. Спасибо вам за игру. Желаем вам классного отпуска. Ну и давайте послушаем любимые хиты, проверенные временем.

0: Летняя первая смена продолжается. Отдельно это подчеркиваю, потому что лето – это пора нашей суперигры, летней премии. Вот буквально несколько минут назад Настя и Иван собрали на букву О чемодан в отпуск, выиграли 5000 рублей.
1: Орешки никто не хотел брать, но мы их все-таки положили в чемодан, потому что они необходимы в отпуске.
0: Да, и завтра у вас, уважаемые слушатели, тоже будет своя возможность дозвониться со своей половинкой и выиграть до 25 тысяч рублей. А сегодня мы обсуждаем домашних питомцев. У кого кто любимчик, я напоминаю, что было голосование, за кого вы, кошки или собаки, и через 5 минут мы подведем итог и узнаем, как же сложились проценты именно сегодня. Между прочим, Международный день собак.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня, 2 июля, отмечается Международный день собак, и мы говорим о питомцах, о том, в том числе, как они нас меняют. Вот слушайся, Маргарита, давай. Владелица собаки. Исследования показывают, что владельцы собак более склонны к экстраверсии. Они легче идут на контакт, более дисциплинированы и легче справляются с одиночеством. Какой-то такой антикомб у тебя случился, да? Ты точно собачница?
2: Я собачница.
1: Я-то и себя вспоминаю, там скорпионы любят кошачью мистику, там скрытность и так далее, что-то не по той скорпионьей дорожке, я так понимаю, мы пошли.
2: Да, ну, да Ольга ладно. Пишет. А у нас Чао-Чао, зовут Посейдон, ему 10 месяцев. Но это не все. С нами живет императорский удав. Ему 7 лет, у него свой террариум размером со шкаф. И еще хомяк Хамуся. Очень всех любим. Хочется еще птичку какую-нибудь купить. Да. Главное, к питону ее не подпускайте.
1: И вообще, это случай, когда ты глава семьи, но дома у тебя все-таки есть император.
2: Да. Так, Ольга пишет, доброе утро, любимая первая смена. У меня такса по имени Булочка, добрейшей души собакен. Чужих не существует. Все свои, всех надо облобызать. И не лаять, а мяукать. Знаете, так... Вот, говорит, когда хочет поиграть или привлечь внимание. Ну и стандартная поза «стоим на задних лапках». Ни одной тапочки не скушала, но зато все к себе перетаскиваешь. Придешь с работы вечером, а вокруг булочки все домашние тапочки собраны.
1: Ну,
2: а
1: зато ты всегда знаешь, где
2: удобно,
1: искать.
2: Знаете,
1: это как носки. Вы на носки натренируете, да. То есть это вечно второй же пропадает.
2: Да, можно еще куда-нибудь ее запускать. Может, она вам что-то будет интересное приносить. Так, далее.
1: Почему бы не зарабатывать деньги? Пойди найди там 13-ю зарплату, например. Ладно, ребят, мне кажется, пора ответить на самый важный вопрос. Все утро мы общались с питомцах, запустили голосование. Оно было закрытым. Кошки или собаки? Итак, барабанная дробь. 58% набирают усатики.
2: Кошки?
1: Да, ушастики 42%. В общем, как мы и говорили, вот по статистике общее исследование в России, угу. Да, 60-40 в пользу кошек. Ну, в первую очередь, потому что, да, легче
2: удобнее,
1: содержать. Да. Тем не менее, ребят, мы поздравляем и тех, и других, и любителей шиншилл, и черепашек, да. И рыбок. Берегите своих животных, помогайте им, да, по возможности. Да, да. Ну, а тему на этом мы завершаем в эфире, но не в соцсетях. Там дальше можно делиться своими классными историями. Первая смена завершается. Пока-пока.

0: 11 часов, четверг, 2 июля. Лето продолжается вместе с Ретро-ФМ. Вот прямо сейчас время новостей на Ретро-ФМ с последней информацией Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В России расширился перечень бесплатных обследований при диспансеризации. Теперь пациенты для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний могут проверить уровень липидов в крови. Отдельно для женщин добавлены анализы на вирус папилломы, а также новое тестирование для беременных. Как пояснили в фонде обязательного медстрахования, это повысит эффективность выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Казахстан не исключил поставки топлива в Россию. Для этого необходимо официальное обращение от российского правительства. Об этом заявили в Минэнерго Республики. Ну а ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан в июле-августе поставит России 50 тысяч тонн топлива. Также сообщилось, что Москва начала закупать бензин в Индии. Напомню о том, что Россия обсуждает с другими странами возможный импорт нефтепродуктов. Накануне подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В России начали тестировать технологии искусственного интеллекта для поиска нелегальных гостиниц, баз отдыха и других средств размещения, которые работают без обязательной регистрации и классификации. Новый инструмент должен помочь регионам быстрее выявлять такие объекты и усилить контроль за туротраслью. О запуске пилотного проекта в 6 регионах сообщил статс-секретарь замминистра Минэкономразвития Алексей Херсонцев. Россиянам объяснили, зачем нужен туристический паспорт «Золотого кольца». Это не только сувенирная программа лояльности, которая позволяет получать скидки в ресторанах, музеях, гостиницах и экскурсионных бюро городов маршрута. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мухов. По его словам, паспорт «Золотого кольца» выдается в Сергиевом Посаде, Ярославле, во Владимире с 18 лет. Ну а в Шотландии грабитель ушел из магазина ни с чем, потому что продавцы начали над ним смеяться. Они заявили, что в кассе нет денег. Между тем, это не единственный такой случай. В одном из британских банков грабитель, обнаружив, что в кассе нет наличных, взял книгу жалоб и написал в ней о нехватке денег, ну а затем уехал. Правда, его тоже задержали. И о валюте в конце выпуска. Доллар в этот четверг 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Под на Red FM. It's a different world. Это другой мир. Да, про то, что все меняется. Ну, как будто бы про то, что трава уже не такая зеленая, да, как когда-то. Солнце сияет не так ярко. Птицы что-то тише поют зачем-то. Звезды куда-то все пропали с неба. Непонятно. Ну, это вот, да, те, которые на небе. Ну, не знаю, это только в больших городах. В Москве не видно ничего себе ночью. Никогдашеньки. Ни одной звезды практически. Ну, если ты особенно где-нибудь ближе к центру находишься. Но ничего, зато здесь-то, в эфире Ретро-ФМ, звезды. Все таких, каких нужно цветов. Все правильных цветов, ярких, красочных. Как было, а может, даже и лучше. Все лучшее сохранили. Музыка последних десятилетий продолжит звучать рядом с нами. Так что не переживайте. Аба сейчас скажу. А мы не переживали, мы все знали. И молодцы, и так и надо. Группа Абба скоро, Леонид Агутин и Тото Кутуни на подходе. Много чего еще красивого здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе, ну, пока что утро, наверное. Ладно, в Москве как будто бы утро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
0: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Да, детка, она это получила. She's got it. Бананарама на Retro FM Venus. Называется легендарная песня. Люблю рассказывать про легендарные песни и делаю это особенно тщательно по субботам, друзья. На этой неделе, ну вот как привыкли мы, что рассказываю про какого-нибудь классного, известного, любимого, знаменитого человека, какого-нибудь артиста или группу в программе You, да, по субботам в 13:00. На этой неделе будет рассказ про Джорджа Майкла, блестящего вокалиста, композитора, поэта, кстати говоря, тоже. Много чего интересного узнаем. Я сам, честно говоря, когда готовился к программе, много классного и интересного о нем узнал. В субботу чуть-чуть потерпеть, немножечко, буквально. В ближайшее в 13 часов программа You прямо здесь на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Шахидио от Шаек до Чернышевского. Также по Пушкину от Щапова до Правобулачной. И по Университетской от Кремлевской до Нариманова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Это Ким Уайлд на Retro FM. Она, кстати говоря, записала эту песню знаменитую «You Keep Me Hanging On» в 87-м году. И тем самым подарила ей вторую жизнь. Причем жизнь, может быть, более яркую. Да, дело в том, что оригинал этой песни вышел гораздо раньше, в 66-м году, ну, больше, чем на 20 лет раньше. И исполнила его тогда группа The Supremes. Было такое девичье трио в 60-х в Америке. У них была в соул-версии песня, такая плавная, можно сказать, лиричная. Ну, Ким умело превратила композицию в такой энергичный синти-поп. Все, как мы любим, друзья. Здесь, на Retro FM, лучшая музыка последних десятилетий продолжит звучать обязательно. Сегодня, в четверг, 2 июля. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Целый час дня в Москве. Много это или мало, мы потом подумаем. Сейчас пока некогда. Ну, что успеть надо.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. Желающие могут подать в центрах заявления на основные категории виз – транзитные и краткосрочные для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные. Консульский сбор единый составляет 35 евро. Пока туристам из России для коротких поездок в Черногорию до 30 дней виза не требуется. Республика Татарстан получила дополнительное финансирование для обеспечения беременных женщин, страдающих сахарным диабетом, а также детей в возрасте от 2 до 17 лет с сахарным диабетом первого типа, системами для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», пишет «Московский комсомолец». В Казани частично ограничат движение транспортных средств на пересечении Щербаковского переулка с улицей Артема Айдинова. Ограничение связано со строительством инженерных сетей канализации. Проехать нельзя будет с 10 утра до 19 часов и с 21 часа до 5 утра с 1 по 16 июля в районе здания номер 7 по улице Старой. Также в это время на участке будет ограничено движение пешеходов, пишет портал мэрии Казани. В Казани пройдет ночной забег в центре города. Забег «Ночная Казань» состоится 11 и 12 июля. Его центральной площадкой станет территория у центрального стадиона. Организаторы подготовили программу для бегунов всех возрастов, пишет «Московский комсомолец». И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 26 копеек, евро 89 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
4: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Ладно, ладно. 12 часов в Москве. Уговорили. Хорошо. С небольшим теперь уже. Но музыка-то классная. Все равно рядом с нами остается. Правильно? Вот, например, Bad Boys Blue. Этого точно никто не отменит. Come back and stay. Все. Поехали. Это Ретро-ФМ. Ура. Ура.

0: Так, это небольшой филиал вечеринки Ретро-ФМ только что состоялся. Если что, полная версия каждый день, в том числе и сегодня с 9 до полуночи по Москве. Много, много, друзья, у нас вообще всего классного на Ретро-ФМ имеется. И для вас, все для вас стараемся, дорогие радиослушатели. Ну, вот, например, утреннее шоу «Первая смена» всегда по будням, с утра пораньше. И сами приходят Саша с Ритой, и другим спать не дают, в хорошем смысле этого слова. Подарки дарят, темы интересные обсуждают, музыку классную ставят. Большое им, кстати, спасибо человеческое. Потому что, когда я на работу прихожу после первой смены, к 11 уже по Москве, все разбуженные такие слушатели, бодренькие, классненькие. Ну, просто счастье какое-то. Дальше, кстати говоря, та самая музыка любимая рядом с нами, Владимир Высоцкий. Скоро Maywood, Mojo и много чего еще хорошего обязательно прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжается прекрасный четверг.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: концерт, дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Вечеринка
2: ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Вечеринка ретро-ФМ.
4: Телефон рекламной службы ретро-ФМ 554-20.
5: Ретро-ФМ.

0: Элзи Мария Нейлор. One and one. Один и один. Или один и одна. Наверное, так правильно, да? Вот такая нехитрая математика, но вечная, самодостаточная. А по поводу музыки. Здесь мы себя количествами никак не ограничиваем. Здесь вообще вот сколько вперед посмотреть, и все равно конца и края не увидишь и не услышишь, потому что давайте, в общем, по порядочку будем действовать. Много всего красивого, музыкального, мелодичного. Патрисия Касс, скоро также Юрий Антонов на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я чуть задумался, не присвоил фамилию. Практически четверг у нас продолжается музыкальный здесь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем
1: знания. Воскресенье в час дня.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: Этого года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это Вроска. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Вроска. Я доволен.
6: Чтобы было больше путешествий, праздники становитесь. Откройте ВТБ вклад в ВТБ.
4: Трудовых доступных онлайн-устройств самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0,5.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
2: Джакар F8. 574 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.
4: «Ретро-ФМ».

0: И снова час дня в Москве. Где-то я такое уже слышал. Вчера, кажется. Но сегодняшний час дня нам гораздо ближе, конечно. Пора знакомиться с новостями, ну, естественно, сегодняшними, актуальными. Дмитрий Королёв в курсе того, что происходит, сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Часть квартир в новостройках следует отдавать под социальную аренду с возможностью дальнейшего выкупа. С идеей выступила партия «Справедливая Россия». Для этого депутаты предложили обязать застройщиков передавать государству 5% построенного жилья. Как передает ТАСС, такая программа может стать альтернативой ипотеке. Также, по мнению лидера фракции Сергея Миронова, это способствует и расселению аварийного жилья. 103 страны и 12 международных организаций получили приглашение в качестве наблюдателей за выборами в Госдуму России. Положительные ответы поступили из 43 государств. Об этом сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова. Напомню, выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Помимо думских депутатов будут выбраны главы 11 регионов. В Кремле не слышали официальных заявлений о якобы планирующихся президентских выборах на Украине, поэтому комментарии сейчас излишне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Зеленский провел встречу в одной из резиденций под Киевом, на которой вопрос выборов обсуждался с самыми влиятельными чиновниками Украины. Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Первые самолеты из Дар-эс-Салама встретились сегодня в Москве. В нашу страну прилетели туристы, представители официальной делегации и бизнеса восточноафриканского государства. В целом рейсы будут выполнять 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов. Отмечается, Танзания входит в список самых популярных стран Африки у наших путешественников. В год почти 13 тысяч российских граждан посещают курорты острова Зимбабве. И европейские дети могут лишиться возможности сделать свои фотографии в соцсетях. По данным СМИ, соответствующую инициативу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен представит в сентябре. Ей следует примеру стран, которые уже ввели похожие меры. Например, запрет на использование соцсетей для детей до 16 лет ввели в Австралии, Великобритании, Турции и ряде других государств. Многие сейчас рассматривают такую возможность. И о валюте в конце выпуска. Доллар в этот четверг 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: на букву БМ на Retro FM, то есть сразу даже на три буквы БМ, и все буквы, кажется, что на своих местах. Парни, которые всегда блю, то есть синие в хорошем и часто в прямом смысле этого слова, на ранних фотосессиях и телешоу действительно частенько трио появлялось в синей одежде. Bad Boys Blue в эфире Retro FM. Дальше у нас красочно, ярко, позитивно, ну и, конечно, мелодично, музыкально. Иванушки International, скоро группа Queen, представляете, какая же красота. 13 часов и 20 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет не скучно.
3: Домашнего козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: Ну, давайте, ну, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
13: Приглашаем.

0: свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Урей, урей, халли-халли-дей. Это ура каникулы по-нашему. И, конечно, по-особенному это ура звучит для, слушайте, Ретро-ФМ, которые стали победителями игры «Круиз Ретро-ФМ 2026». Вот так взяли и выиграли себе отпуск мечты в эфире. Совсем скоро, с 18 по 28 июля, начнется путешествие мечты в Грецию на круизном лайнере «Астория Гранде» в отличной компании вместе с ведущими Ретро-ФМ и любимыми артистами, группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» с Александром Айвазовым. Мы, естественно, будем рассказывать о том, что там и как происходит здесь в эфире, в социальных сетях, в том числе Ретро-ФМ. В общем, следите за нашими новостями. При этом давайте не отвлекаться от прослушивания лучшей музыки последних десятилетий прямо в эфире Ретро-ФМ, не отходя.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
8: Ретро-ФМ.

Так, четверг, 2 июля. Сегодня какие праздники? Давайте глянем быстренько. День сюрпризов. День трезвенников и язвенников. Ой, а можно просто, вот не знаю, убрать половину язвенников, убрать, чтобы только трезвенников оставить, ладно? Теперь у нас рабочая неделя в самом разгаре, но все остальное это потом. Так, Всемирный день собаки еще сегодня, так что поздравляем и собак, и собачников, ну и вообще всех хороших людей с просто хорошим днем. Кстати, со всеми поводами, разными, хорошими, отличными, обращаемся уже в Филичту, она стартует буквально через 10 минут, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами. Всего. Теперь только завтра приду в пятницу. Все, пока.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Да, это Феличита на Ретро-ФМ. Время счастья. Настроение летнее, погода отличная, песни любимые. И есть большое желание дарить приветы близким и родным людям. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ FR Дэвид.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Как здорово, что летом так много разных мероприятий, праздников, фестивалей, городских, что можно прекрасно проводить время каждый день. Главное, чтобы настроение тоже было соответствующим. А еще здорово выбирать что-то для своей души, для настроения, что-то такое, что очень вам нравится, что очень вас вдохновляет. И самое главное, делает жизнь счастливее. А еще можно привет передать Феличите на Ретро-ФМ любимым, близким, родным, друзьям и коллегам. Динар Сабитов большой привет передает любимой сестренке Эльмире Хафизовой. Поздравляет ее также с днем рождения, окончанием школы, желает светлого пути, здоровья, хороших, надежных друзей и людей рядом. Жанна Дмитриева большой привет передает подруге Вере, пишет, что они сейчас отдыхают на даче Васильева, наслаждаются летом каждым днем. Мы за вас очень сильно рады. И далее на Ретро-ФМ Рике Повери и «Руки вверх».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Танцуем, поем, хорошо отдыхаем и бодро работаем под аккомпанемент любимых песен Фили Чите на ретро-ФМ. И, конечно, приветы для любимых людей. Как же они вдохновляют и дарят жизнерадостность. И все это нужно для хорошего дня. Алсу Садыкову поздравляют коллеги Айгуль, Марина и НЖМ. С днем рождения желают счастья, благополучия, любви и радости в каждом дне. Сайфутдинова Ирика поздравляют с днем рождения Олеси и Ревкат. Желают здоровья, достатка, новых планов, их реализации, большого праздника в кругу семьи. Поздравляем, присоединяемся, пусть все мечты исполнятся. А далее на ретро-ФМ «Земляне» и «РВ Рой».
1: Фили Чита на ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем! Всем!
3: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Фильчта на Ретро-ФМ продолжается. Дарите любимым людям приветы, поздравления, приятно удивляйте признаниями. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую, присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является оферой.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: красивые, нежные, романтичные композиции дарят такое прекрасное летнее настроение. Конечно, хочется им подпевать и двигаться в ритме танца, любить жизнь еще сильнее именно в таком танцевально-радостном направлении. Проводим четверг и строим планы на выходные. А до них рукой подать. И вот идеи, как их провести, уже будет дарить потрясающее настроение. Фильчтена, Ретро-ФМ, передаем привет и любимым людям. Юсупов Нияз привет дарит подруге Лейле, маме Венере Азатовне, сестре Наргиз. Любит вас всех очень сильно. Сибгатуллину Маргариту с днем рождения поздравляют друзья Алеша и Алла. Желают счастья в жизни, хорошего здоровья, успехов в профессиональном плане и быть всегда такой же очаровательной и хорошей. А далее на Ретро-ФМ колдуны Игорь Гейтс.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Счастье для всей страны.

0: Любимые фильмы вспоминаются сразу же, как только прослушаешь знакомую песню. Вот и планы на вечер. Просмотр хорошего фильма, который дарит отличное настроение. Это как с приветом услышал, и так радостно становится. Гафарова Ильгиза поздравляет с днем рождения коллеги, Фирая Люция и Самсонов Кирилл. Семейного счастья желают благополучия. Зиля и Лариса подругу Сергееву Нину поздравляют с днем рождения, желают счастья и удачи, крепкого здоровья, успехов в карьере. Павла с днем рождения поздравляет Евгения Михайлова. Благополучия во всем желает. Всяческих успехов и добра. А далее на Ретро-ФМ Secret Service.
1: Реклама. Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Быть вместе с любимыми – это счастье, а еще счастье – это дарить добрые пожелания и праздновать вместе с любимыми яркие события. Делитесь радостью Феличите на Ретро-ФМ, присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». Я, Татьяна Виницкая, непременно их зачитаю. Петрунину Карину, 45-летием, поздравляют родители и подруги. Наиля и Светлана желают счастья, здоровья и пусть близкие будут рядом. Хисамов Ильдус привет передает коллегам Наилю, Степану, Аркадию Нестерову. Желает отличных планов на грядущие выходные, они будут теплыми, даже жаркими. Вере Павловне большой привет от Рашида из Юдина. С пожеланием доброго здоровья. А далее на Ретро-ФМ бит-квартет «Секрет» и «Тичин».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А выше гор только любовь. А приятнее всего искренние поздравления. Булатову Кадрию с днем рождения поздравляют родители Римма и Махмуд. Желают счастья, радости, любви и удачи. Диму Спиридонова с днем рождения поздравляет подруга Катя. Желает благополучия во всем, семейного счастья, финансового достатка и просто жить хорошую, добрую и долгую жизнь. Вот так очень искренне и красиво сказали, поздравили и подарили большой радости и большое счастье. Филичта на Ретро-ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И пусть каждый день лета дарит максимум счастья, радости и приятных удивлений.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Наоми Арсия завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Отдел подбора персонала поздравляет Лену Морозову с днем рождения. Ульяна, какая бы ни была погода в Челябинске, пишет Ульяна, мы отдыхаем и трудимся вместе с родными на даче. Передайте привет маме и папе Юле и Юре, бабушке Ире, дедушке Косте. Илья из Москвы передает привет своей любимой Ирочке. Юля из Саратова передает привет своей семье Нураловым, Дарине и Виталию, которые сейчас в дороге. Ну и, наконец, весь бухгалтерский отдел поздравляет Гульсырию с днем рождения. Друзья, на этом будем завершать программу. Ну, как всегда, завтра с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы и ваши поздравления. Филичите на Ретро-ФМ.

0: В Москве 15.00, на Ретро-ФМ впереди Белинда Карлайл, песни с 31 июня и новости. Ну, собственно, Дмитрий Королёв в студии с новостями. С новостями. День добрый, день.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России завершился первый этап кампании по приему первоклашек в школу. Он касался детей, живущих на закрепленной за школой территории или поступающих по льготе. Во вторую волну, которая стартует 6 июля, зачисление будет проводиться во все школы, где остались свободные места. Ну и по предварительным оценкам Минпросвещения, 1 сентября за парты сядут более 1,5 миллиона первоклашек. Минэнерго предупреждает о фейковых интернет-страницах, где указано наличие топлива на заправках. Уточнять данные по наличию бензина и дизеля можно только на официальных источниках. С начала мая продажу топлива ограничили более чем в 30 регионах. Тем временем в Улан-Удэ пройдут массовые проверки заправочных станций из-за ажиотажа на бензин. Рейды по АЗС проведут и в Дагестане. Центробанк не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и MasterCard в России. Об этом сегодня заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, процесс будет постепенным, и он уже стартовал. Тем временем, напомню, Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками за рубежом, не работают, но пока продолжают функционировать в России. Возраст молодых семей следует повысить до 37 лет, как отметила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Сегодня этот порог 35 лет, и после семья автоматически теряет право на участие в программе «Жилье молодой семье». Парламентарий подчеркнула, что главными условиями для создания семьи остаются наличие собственного жилья, гарантированного рабочего места и стабильной заработной платы. Ну и приятная новость для мужчин. Лысина стала главным модным трендом этого года. В топ вырывается как полностью лысая голова, так и частичные залысины. Теперь это, как и в 80-е и 90-е, вновь олицетворение брутальности и уверенности в себе. Слом тенденции произошел с массовым распространением пересадки волос. Сейчас из-за стремления к естественной красоте технология теряет популярность. И о валюте: на четверг доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов. Ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Кому с утра жить хорошо? На этот вопрос есть только один ответ, друзья, тем, кто слушает первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, ждут игры с классными призами. Продолжается, между прочим, летняя премия, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Будут самые свежие новости, будут неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Друзья, не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
12: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
12: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
13: И вечеринка Ретро-ФМ.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
13: 12+.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Дружба между мужчиной и женщиной всегда основывается на надежде одной из сторон, что это не просто дружба. Но вообще дружить надо в первую очередь с головой. Я вам так скажу, уже совсем скоро на Ретро FM группа Балтимора, Брайан Адамс и Лев Лещенко в Москве, 15:33.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Ну что, прокачали настроение, да? А теперь прокачаем ваши гаджеты. Наши программы, пока мы тут в эфире пели и шутили, не спали ночами и выдали нам радиохаб. Это такая штука, которая работает быстрее, чем вы произносите само это слово. Минимализм во всем. Одна кнопка пуск и ползуночек громкости. Все остальное... не нужно. Все остальное будет работать в автомате. Только хиты, только плейлисты, ну и немножечко нашей болтовни. И да, там куча потоков на любой вкус. Никаких регистраций. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы ни находились.
1: Реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро FM. Впереди Дмитрий Маликов, Тина Тернер и новости незамедлительно. Ну, собственно, Игорь Акулов уже готов рассказать нам свежайшие новости. День добрый.
1: Антон, добрый день. Всех приветствую. В Госдуме сформировали предложение по снижению очередей на АЗС, которые направит Минэнерго. Среди мер – разделение потоков автомобилей на заправках для бензина и дизеля по отдельности, также использование выносных грузовых дизельных заправок с насадками для легковых машин, а также ускорение регистрации газобаллонного оборудования и увеличение газовых заправок. Накануне в Минэнерго предупредили, что интернет-ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозы из-за возможного сбора персональных данных. Центральная избирательная комиссия России направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 международных организаций и 103 страны мира. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Положительные ответы уже получены из 43 государств. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Правительство утвердило создание оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Штаб будет заниматься оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой мер противодействия онлайн-преступности. К работе подключены федеральные ведомства, включая правоохранительные органы, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы. Создание штаба было анонсировано в январе, а новые меры по борьбе с кибермошенничеством могут вступить в силу уже в сентябре этого года. Из Танзании в Россию прилетели 123 пассажира. Это первый рейс подобного направления. Об этом рассказал замдиректора департамента Минтранса. Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар. Запуск прямого авиасообщения открывает для российских и танзанийских туристов новые туристические направления. И международная группа ученых представила синтетическую клетку, собранную практически с нуля из отдельных биологических компонентов. Она состоит из примерно 200 молекул, способных питаться, расти и размножаться в течение примерно 5 поколений, но не является полноценным живым организмом, поскольку не может существовать полностью самостоятельно. Исследователи называют ее экспериментальной платформой для понимания фундаментальных принципов жизни, однако до полностью автономного живого организма, по мнению экспертов современной науки, еще далеко. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

0: Ну что же вы, это я к вам, друзья, тем, кто еще не определился с тем, как провести отпуск. Ну вообще пора, друзья, отпускной сезон в самом разгаре. 16 часов и 20 минут в столице, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Бонни Тайлер, Владимир Пресняков и Maroon 5 с Кристиной Агилерой.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: домашнего
2: скучно.
3: Домашнего козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: Это было великолепно. Ну, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия». На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Друзья, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете о предстоящем или уже прошедшем отпуске. Но кое для кого мы отпуск устроим по полной. Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите, друзья, за нашими новостями.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина. И по Астрономической от Профсоюзной до Московской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
8: Ретро-ФМ.

0: Как ни пытался я выяснить, что же такое Коко Джамбо, ничего у меня не получилось, друзья. Утешаю себя мыслью, что песня-то хорошая, хотя и непонятная. 16 часов и 49 минут в столице. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Завтра, кстати, пятница, если вы помните, да? Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова уже в начале следующего часа.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле, как рождалась эпатажная легенда, и при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели». Узнаете в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: 17.00 в Москве. Музыкальный вечер продолжит на Ретро ФМ с Андрой. Песни с «Кавказской пленницы» через пару минут.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишут РИА Новости. Также в рамках диспансеризации внесли анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных позволит выявлять хромосомные аномалии ребенка на ранних сроках. Со следующего года ожидается увеличение стоимости доставки печатных периодических изданий для подписчиков в Татарстане. Увеличение составит 66%. Основной причиной прогнозируемого роста является вероятная отмена 25% скидки, ранее предоставляемой Почтой России на услуги доставки социально значимых изданий, пишет «Московский комсомолец». В Казани временно перекроют движение транспорта по улице Февральской. Причиной стала реконструкция тепловых сетей, пишет портал мэрии Казани. С 3 по 20 июля ограничат движение по улице Февральской на участке от дома номер 25, корпус 1, по улице Кулахметова до дома номер 94А, корпус 2, по улице Окольной. В субботу, 4 июля, в Казани в парке имени Горького состоится «Альфа-ночной гастромаркет». Горожане попробуют блюда национальной кухни, стрит-фуд и десерты, потанцуют под музыку от диджеев главных промо-групп Казани. Также для гостей подготовят мастер-классы, образовательные и спортивные активности. Праздник начнется в 16.00. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 26 копеек, евро 89 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
4: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: О том, что победитель забирает себе все, напомнила нам группа «Абба» на Ретро FM. Все да не все. Право на реванш остается у проигравшего. И даже самые большие ошибки можно затем превратить в победы. Люди опытные, не единожды наступавшие на грабли и набившие много шишек, подтвердят. Но даже они, добившись успеха, где-то в глубине души продолжают кое о чем сожалеть. Как героиня этой песни, которой взять реванш еще только предстоит. 17.19 в столице. Совсем скоро будем подпевать на Ретро FM Данко и Филу Коллинзу. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
7: Тополиный пух, жара.
0: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Думаю, многие в свой отпуск с удовольствием съездили бы куда-нибудь далеко-далеко. Ну, например, в Таиланд, столица которого поет Мирей Хэт на Ретро ФМ. Но там сейчас все-таки не лучшее время для отдыха из-за сезона дождей. В отличие от нашего Черного моря, было бы где остановиться, а то, как шутят в народе, сочинцы, жители Анапы и других курортных городов, в высокий сезон уже балконы на лето собираются сдавать приезжающим. Хотя есть же еще вариант с палаткой, друзья. 17:35, время московское. Вы слушаете Ретро ФМ. Через 3 минутки будем подпевать Билли Джоэлу и группе «Мираж».
1: Ретро ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Также по журналистов от Сибирского тракта до Арбузова. И по Парижской коммун от Московской до Ковина Джми. Это вся информация о пробках Казани. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Как известно, единственный способ сделать что-то – взять и сделать это. Надеюсь, рабочий четверг, который уже подходит к концу, прошел продуктивно, все дела переделаны, можно уже потихоньку начинать расслабляться, делать что-нибудь для себя, для души, для тела, ну, или для других, если душа к этому лежит. Как делает мой коллега Юрий Гурьянов, готовя очередной выпуск программы «Ю». Он выйдет в эфир послезавтра с 13 до 14 часов. История успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей – все это по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите, программа «Ю» для вас, товарищи меломаны. Ну а до конца этого музыкального часа послушаем группу «Манго Джерри» и Юрия Антонова. 17:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM. 12+.

0: В Москве 18.00. С такой музыкой, что звучит на Retro FM, вечер перестает быть томным.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Пересдача ЕГЭ в этом году пройдет в два этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки. 9 июля – математика, обществознание, история, биология, география, иностранные языки. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена. С базового на профильный или наоборот, передает ТАСС. Объем внебюджетного приема в вузы Татарстана на следующий учебный год уменьшился на 45% по сравнению с прошлым годом. Причиной стало введение с этого года федерального регулирования предельного числа платников по ряду специальностей. Заметно уменьшился набор на такие направления, как юриспруденция, экономика и менеджмент, пишет «Московский комсомолец». С 1 июля Казанский метрополитен перешел на летний график движения поездов. Изменения коснулись будних дней и будут действовать в утренние и вечерние часы пик. На линии будут курсировать 10 электропоездов с интервалом движения 5 минут 39 секунд. Летний график сохранится до конца августа, пишет портал мэрии Казани. С 1 по 5 июля Казань примет чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. За звание чемпионов России поборются более 250 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования на трассах Казани пройдут 4 и 5 июля, пишет портал мэрии Казани. Вход на соревнования и все праздничные мероприятия свободны. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 26 копеек, евро 89 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
4: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Летнее настроение.
1: На Ретро FM. This is the story of my baker.

0: Вспомнились мне чего-то строки из другой песни, популярной лет 20-25 назад. «Я улетаю на большом воздушном шаре, куда не знаю, зачем не знаю». Куда, зачем и почему — ответы на эти и многие другие интересующие вопросы старается дать утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро играем в интересные игры, победители которых получают классные призы. Знакомимся с последними новостями, всей страной обсуждаем различные темы, слушаем любимую музыку, смеемся шуткам ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной и поднимаем себе настроение. Не проспите, друзья, первую смену завтра с 7 до 11 здесь на Ретро-ФМ. 18:20, время московское.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.

0: Водный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Глядя на то, что происходит в мире в последнее время, невольно хочется приложить к глазам подорожник. Универсальное средство от многих недугов в советское время, по крайней мере. Виа «Синяя птица» на Ретро-ФМ ненадолго перенесла нас как раз туда, в начало 80-х, когда и была написана эта песня. 18:35, время московское. Впереди в нашем эфире «Тайп», Владимир Пресняков и Донна Саммер.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
5: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Университетской от Кремлевской до Нариманова. Также по Марджане от Ахтямова до Чернышевского. И по улице Пушкина от Гафури до Островского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Автостар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Чем сильнее хочется в отпуск, тем медленнее тянутся рабочие будни. Тем более в такое жаркое лето. Погода местами стоит такая, что можно вообще ничего не делать, причем аж до седьмого пота. Даже если просто наслаждаться любимыми песнями, что звучат у нас здесь на Ретро-ФМ. Это E-Type. Далее в нашем эфире группа «То-то» со своей африканской песней и мелодией из Ивана Васильевича. 18.49, точное московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Каждый день
1: ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройства самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.

0: Москве 7 вечера. Совсем скоро будем подпевать на Retro FM Albano, Romy Power и группе Ariel. Retro FM. Ну а пока послушаем новости. Игорь Акулов уже в студии. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Верховный суд России утвердил обзор практики, согласно которому уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе являются основанием для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия. Кроме того, основанием для увольнения названо осуществление чиновником предпринимательской деятельности. При этом досрочно прекратить полномочия по собственной инициативе, если антикоррупционная проверка уже идет, невозможно. Обзор практики подготовлен для единообразного применения законодательства о противодействии коррупции. Министерство энергетики Казахстана заявило, что Астана готова рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов России при условии получения официального обращения. Заключение контрактов возможно исключительно при полном и бесперебойном обеспечении внутреннего рынка Казахстана, а экспортные поставки могут осуществляться только при отсутствии рисков для потребностей граждан и экономики страны. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что внутренний рынок России в целом обеспечен топливом, а возникающие дефициты оперативно устраняются. Туроператоры отмечают рост на 20% числа заявок на загородные отели с бассейнами и спа-центрами, особенно в Подмосковье и ближайших регионах Центрального федерального округа. Ситуация подтолкнула многих россиян к отказу от отпуска на Черном море, и часть туристов начала интересоваться наличием поблизости от отелей автомобильных электрозарядок. Особенно вырос спрос на отели в Тульской и Тверской областях, куда можно доехать за 2,5-3 часа. В приоритете объекты у реки или озера, а также с бассейнами, число заявок на 7-9 ночей в июле-августе заметно увеличилось. Международная группа ученых предупредила, что стремительный рост числа искусственных спутников на орбите Земли может поставить под угрозу работу крупнейших телескопов мира. Сейчас вокруг планеты обращается около 14 тысяч действующих спутников, но различные компании уже подали заявки на запуск более 1,7 миллиона новых аппаратов. Спутники оставляют на снимке яркие световые полосы, перекрывая изображения далеких звезд и галактик. Особую обеспокоенность вызывает проект американского стартапа Reflect Orbital, который планирует вывести около 50 тысяч спутников с зеркалами для освещения Земли в ночное время, что может превысить яркость полной Луны. И на территории киностудии «Союзмультфильм» открылся музей анимации, созданный к 90-летию со дня основания студии. Экспозиция рассказывает об этапах создания мультфильмов и разделена на части, посвященные отдельным цехам производства. Пространство адаптировано для детского восприятия, но для взрослых посетителей подготовили материалы об истории студии, технологиях и малоизвестных фактах о создании популярных картин. Площадка позволяет посетителям не только увидеть анимацию, но и почувствовать себя частью процесса ее создания. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Немного философской грусти от Элтона Джона на РФФМ в 19.20 по Москве. Песня о жаркой любви, невыносимой ревности, которая ее портит, чем приходится жертвовать и много еще о чем в плане отношений. Еще много отличной музыки ждет нас впереди, друзья. Через несколько минут будем подпевать Юрию Шатунову и Майклу Джексону. Оставайтесь с нами. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера в компании с любимыми артистами.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: не скучно.
2: Домашнего
3: козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
3: Ну, это было великолепно. Ну, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Группа Арчис на Ретро ФМ со своей очень сладкой, сахарной песней «Sugar, Sugar». Это, кстати, первая в истории музыки группа, которая полностью состояла из виртуальных участников. На эту роль были выбраны персонажи мультсериала «The Archie Show», который выходил на американском телевидении с 67 по 73 годы. Школьные приятели, которые по сюжету играли в собственном «Bubblegum Band». Ну вот, доигрались до всемирной популярности и известности. Кстати, знаменитые «Гориллаз» появились много позже, только через 30 лет, в 98-м. 19.36, время московское, впереди на Ретро-ФМ. Группа Art Company, No Mercy и Женя Белоусов.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
3: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Утреннее шоу.
3: Первая смена.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Ретро-ФМ.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: О том, как порой важно отключать телефон хотя бы на несколько минут, напоминает нам группа Art Company. У героя этой песни свидание сорвалось из-за этого. Сочувствую. Кстати, друзья, наша радиостанция теперь с вами на расстоянии нажатия одной кнопки. Благодаря новому приложению Radio Hub. Ищите и скачивайте его в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. 19:49 в столице. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, отличного летнего настроения и приятного музыкального вечера, который продолжит через несколько минут Джо Дассен и экзотик-поп-дуэт «Кармен».
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Фильтрум Сти.

0: Леонид Агутин и Modern Talking уже ждут нас через несколько минут здесь, на Retro FM. 8 вечера в Москве. Ну а прямо сейчас информационные итоги этого дня подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер, всех приветствую. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не устанавливает сроки вывода карт Visa и MasterCard из обращения. Они будут постепенно заменяться экономическими методами. По ее словам, карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, по сути уже имеют функционал карты МИР, так как их операции внутри страны обрабатываются через национальную систему платежных карт. Напомню, Visa и MasterCard приостановили работу в России с 2022 года, но карты продолжают работать внутри страны, хотя перестали действовать за границей. В некоторых банках планируют завершить замену карт не ранее 30-го года. Железнодорожный перевозчик Grand Service Express временно сократит глубину продажи билетов на поезда в Крым и обратно с 90 до 45 суток. Решение принято для минимизации возможных неудобств для пассажиров и связано с запланированными ремонтными работами в Крыму, из-за которых расписание некоторых поездов потребует корректировки. Кроме того, временно закрыта продажа билетов на несколько поездов, следующих в Крым и обратно, отправлением с конца сентября. Перевозчики пояснили, что для большинства пассажиров 45-суточный срок остается комфортным для планирования путешествия вне сезона. Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время для многодетных семей. Инициатива направлена министру транспорта Андрею Никитину. По мнению авторов, мера была бы актуальна с 1 июня по 31 августа, период школьных каникул и массовых семейных поездок. Бесплатный проезд предлагается распространить на один легковой автомобиль многодетной семьи, а реализовать механизм через госуслуги. Сегодня появился законопроект, в котором предлагается ввести обязательное нотариальное удостоверение почти всех сделок с недвижимостью между гражданами. Авторы ссылаются на данные нотариальной конторы, согласно которым по сделкам, проходившим через нотариусов, выявлено свыше 1000 фактов обращений по поддельным документам, а по данным МВД с нарушением закона проходит 5-7% всех сделок. В случае нарушения при удостоверенной сделке компенсацию выплачивает сам нотариус. Чтобы введение обязательного участия нотариуса не привело к росту финансовой нагрузки, в налоговом кодексе предлагается ограничить размер тарифов. И ученые идентифицировали первый в истории ископаемый фрагмент динозавра, обнаруженный в Антарктиде. Он принадлежит титанозавру. Фрагмент позвоночника возрастом 82 миллиона лет был найден еще в 1985 году, но более 40 лет исследователи ошибочно считали, что останки принадлежат древней морской рептилии. Современный анализ с помощью компьютерной томографии позволил точно определить, что это был титанозавр. Палеонтологи отмечают, что отступление льдов из-за изменения климата может открыть новые находки. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей и 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

что касается любви, точнее мечтаний о ней, прекрасная незнакомка или незнакомец – это ее своеобразный атрибут или настоящий идеал. А если низвергнуть его с пьедестала, то это конец всему или начало для нового идеала, который должен стать намного лучше предыдущего. Игорь Николаев с нами на Ретро FM. 19 минут 9 в Москве. Через несколько быстрых минут будем подпевать Владимиру Высоцкому и Джо Кокеру. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем летнего музыкального вечера в компании с любимыми артистами.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.

0: концерт-дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
2: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
3: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
3: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
1: Автор лучшего вопроса получает деньги.
3: «Дорогие гости».
1: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: свое время она как ураган пронеслась по европейским танцплощадкам, покорив их завсегдатаев. Под такие песни просто невозможно усидеть на месте. Сиси Кейдж на ретро-ФМ. Мы ее хорошо знаем, мы ее слушаем, мы ее любим, как и многих других артистов. А помните ли вы, друзья, как все начиналось, как зажигали звезды и как создавались хиты? Теперь каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов в программе «Ю» рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю», напомню, теперь по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите. В столице 20:36.
1: Реклама.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вули-вули, мы с вами, друзья, дансе. Вопрос риторический, как мне кажется. Ну, по крайней мере, для тех, кто хочет танцевать. Более того, кто привык делать это каждый день с 9 вечера и до полуночи. И делает это. Без 12 минут 9 в Москве. Совсем скоро в нашем эфире стартует вечеринка RetroFM. Вас ждут танцевальные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Его для вас уже готовит Илья Глебов. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения. Прощаюсь. До завтра.
1: Реклама.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
3: 12+.

0: У каждого свой вкус. 21.19 в столице. И это забавные Passengers. И это, можно сказать, начало нашей сегодняшней вечеринки Retro-FM. Меня зовут Илья Клипов. Мы танцуем до полуночи.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы Retro-FM 554-20.

0: По облакам, пам-пам, хит-хантер и его прогулочка по облакам любви, естественно. И, естественно, прогулочка в припрыжку и в пританцовку. 21.35. В столице наша с вами вечеринка Ретро FM продолжается. Лучшие танцы ты в супермиксе здесь для вас. До полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Привет.
1: Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

суровые ребята в черном, группа «Технология», их суперхит полчаса, не полчаса, но уже минут 50 мы с вами танцуем под любимую музыку на вечеринке «Ретро-ФМ» и продолжаем.

0: месяца лета и почти два часа вечеринки Ретро-ФМ. Мы с вами танцуем. Меня зовут Илья Глебов. 22:19 в Москве.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы Битлз, Стрелки и Супермодели? Узнаете в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежный и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: продолжайте танцевать. Продолжайте танцевальное движение. Имейте в виду, что наша с вами вечеринка теперь запросто может стать совершенно карманной. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, без всяких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб – новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений и запускайте прям немедленно.
1: Реклама. Видеть мир ясно – бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. Глазная хирургия расческов. Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. Глазная хирургия расческов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа на

0: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Немецкий диджей ATB не придумал играть на гитаре, не придумал вот эти вот самые фирменные барабаны. Вроде бы ничего особенного он не придумал, но вот он сочинил эту песню, и это был совершенно сумасшедший хит 1998 года. 9 вечера, говорит девушка, а потом поправляется. Ну, пока я не приду. Так что мы понимаем, о чем дело. В чем дело тут. Вечеринка ретро-ФМ продолжается, мы двигаемся.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: 23:20 в столице. Это Владимир Кузьмин и его вот эти самые семь морей, про которые всегда ты думаешь, какие конкретно моря он имеет в виду. Ну, а про то, что ни вина, ни ласки не стоит жалеть, это мы только поддерживаем. И еще танцы. Танцы вовсю, до упора, то есть до полуночи. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра.

0: вечный.
1: Сухая.
0: Мокрая.
1: Да на тебе пахать надо.
2: Ага, пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад.
2: Давайте, чтобы все были здоровы.

0: Лада Дэнс просит называть ее Леди Тунайт. Ну, собственно говоря, Леди Вечеринка, можно немножечко подкорректировать это прекрасное имя-название. Леди Вечеринки, двигаемся дальше. До конца нашей вечеринки сегодняшней еще много песен, так что сосредоточились на танцах. 23:35 в Москве.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Вечеринка «Ретро-ФМ».
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка «Ретро-ФМ».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

Сладкоголосый Стефалин и его фирменный узнаваемый диско-стиль. 1987 год. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на вечеринке Ретро FM. 23:50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

так вот случается, конечно, что к концу недели рабочие хочется подать уже сигнал СОС поскорее. Ну, мол, все, больше не могу, требуется отдых. А тут как раз и пятница наступила, кстати, очень. 0:19 в столице. Радуемся под музыку Ретро-ФМ, Бананарама, Бэйд Бойз Блю и Игорь Корнелюк. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Лада, верь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я.

0: Судьбоносный хит, совершенно бронебойный хит композитора Зацепина и на слова Леонида Дерменева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, поет Валерий Золотухин, который в фильме вовсе не играет, но зато вот спел так спел. Через пару минут «Земляне», «Дизарлис» и «Ким Эвелве» на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Группа «Земляне» записала эту песню в том самом Олимпийском 80-м году. Потом по телеку эту песню прокрутили в 81-м, а в 82-м ее выпустили на гибкой пластиночке в июльском номере журнала «Кругозор», который у меня, конечно же, был. Вот такая вот по тем временам совершенно стремительная история. 0:48 в столице. Через пару минут «Бенглс» и «Буньем» на «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Джаггар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Интернет-поток «Ретро FM San Remo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM San Remo». 12+. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Продавец никак не может подобрать нужных слов, чтобы что-то такое ей сказать. Пусть нужные слова всегда приходят к нам вовремя под музыку Retro FM, например. Через пару минут Village People, Дмитрий Маликов и Моджо. 19:00 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Village People, их знаменитая песня, всем песням песня. Написали они ее в 1978 аж году, ну а, например, в 2009 году попали в книгу рекордов Гиннесса, потому что одновременно Village People играли, а 44 тысячи человек танцевали под это дело. Диско, да и только. 1:35 в Москве, дальше Милен Фармер, Bad Boys Blue и Зодиак.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

Дезен Шанте и это Милен Фармер и ее разочарование. Ну, так называется песня. Желаю, чтобы наступившая пятница, 3 июля, нас совсем не разочаровала ни разу. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. В следующем часе встречайте Тимура Соколова. И будьте здоровы!

0: Два часа ночи в российской столице. Далее на Retro FM группа Antic, Scorpions. И прямо сейчас песни из «Кавказской пленницы».
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

Несмотря на то, что еще не выходные, кричать «Ура!», причем троекратное уже можно, хотя бы потому, что наступил самый лучший день недели, который мы все любим и ждем с нетерпением. Ведь это всеми нами любимая пятница. Пока она еще, правда, только набирает обороты, но уже постепенно входит в свои права. Отметим это дело классной музыкой в приятной компании Modern Talking и Анжелика Варум. Впереди меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и буду это делать до 7 утра.

0: Птица счастья завтрашнего дня улетела, но обещала вернуться. Главное не проспать ее появление. И надеюсь, что за время звучания этой песни ее крыло коснулось каждого, кто не спит. Жанна Гузарова, Сиси Кетч, Брайан Адамс. У нас далее это Ретро ФМ, 2 часа 35 минут. В столице всем доброй ночи.
1: Ретро ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.

Но для того, чтобы попасть в чудесную страну, для начала нужно получить визу, которую выдают только тем, чей уровень эпатажа зашкаливает, а голос пробивает стратосферу. В общем, только Жанне Агузаровой доступно сие удовольствие. Ну а нам доступно удовольствие слушать и восхищаться ею, как одной из самых чудесных певиц своего времени. Далее здесь не менее прекрасный старший по Абба, 2.50 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем, кто не спит, пламенный ночной привет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.